0: Альфа. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио Альфа.

0: СМИ «Радио Альфа», зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. Регистрационный номер серия L, номер ТУ-591207 от 23 апреля 2018 года.
1: Для слушателей старше 12 лет. Обсession.

0: Перми 7:01. С новостями на радио «Альфа» Полина Попова. Спонсор выпуска ООО «Доктор Сан».
1: Здравствуйте. Глава Минпросвещения Сергей Кравцов рассказал об изменениях школьной программы с 1 сентября. Появится новый предмет «Духовно-нравственная культура России». Дисциплину «Основы безопасности и защиты Родины» разделят на два курса: «Безопасность жизнедеятельности» и «Начальная военная подготовка». Со 2 по 8 классы введут оценивание поведения по трехуровневой модели: образцовое, допустимое и недопустимое. Власти Перми намерены развернуть борьбу с брошенными автомобилями. Мэрия разработала дополнение к правилам благоустройства города, которые, в частности, запрещают бросать автомобили на территории города. Документ должны утвердить депутаты Госдумы. Предполагаемая дата вступления в силу нового акта – март 2027 года. Скончался бывший начальник УГИБДД Прикамья. 7 августа ушел из жизни бывший начальник управления ГИБДД по Пермскому краю Николай Калинин. Об этом рассказали в пресс-службе МВД. Он работал в системе МВД с 1971 года. С 2002 по 2011 годы руководил управлением ГИБДД по Пермскому краю. Фильм режиссера Павла Лунгина «Четыре жизни Петра Мамонова» выйдет в прокат в российских кинотеатрах 22 октября. Прокатчики сообщают, что документальный фильм, в нем снялись сразу несколько известных рок-музыкантов и актеров, в их числе лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров, Евгений Маргулис, Александр Скляр и другие. В фильме исследуется биография лидера группы «Звуки Му» и четыре стороны личности Мамонова: гений, хулиган, рок-бунтарь, драматический актер и православный отшельник. На этом пока все новости. Полина Попова, служба информации.
2: Реклама.
3: После еды тяжесть, как камень проглотила.
4: Мне знакомо. Я обратилась в клинику «Доктор Сан». У них комплексный подход. Сделали лимфодренаж, глубокое очищение, висцеральный массаж. Все без медикаментов. Появилась легкость, улучшилось пищеварение. Кожа стала свежее. И ушли лишние объемы.
3: Хочу попробовать.
4: Клиника «Доктор Сан». Пермь. Горького, 83, офис 311. Телефон 254-04-83. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: На радио «Альфа» прогноз погоды. Спонсор выпуска ООО «Медицинский центр «Флеболог». Сегодня в течение дня облачно, временами дожди, ветер северо-западный 3-5 метров в секунду. Температура воздуха плюс 16 градусов.
2: Реклама.
5: Сосед, а сосед, ты чего такой грустный?
6: Болею, варикоз замучил, а лечиться дорого.
5: Слушай, во «Флебологе» сейчас очень интересные предложения по лечению варикоза. Обращайся на Осинскую, 8, не пожалеешь. Подробности и запись по телефону 2047-888. Медицинский центр «Флеболог». Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: СМИ «Радио Альфа» зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 591207 от 23 апреля 2018 года.
8: Для слушателей старше 12 лет.

0: Доброго утра. В Перми 7 часов и 10 минут. О дорожной обстановке в городе. По данным сервиса Яндекс.Карты, затруднения сейчас на Мира, на подъезде к шоссе Космонавтов с обеих сторон. На Героев Хасана от ЖБК-1 и далее по Чернышевского до 25 октября. На Компросе от Петропавловской до Комсомольской площади. Неспешные движения по Куйбышеву от Белинского до Маршрутной.
1: Радио Альфа. 104.1 FM.

0: любимой музыкой Радио Альфа мы встречаем не просто новый день, а новую неделю. Понедельник, 10 августа. Сегодня всем доброго утра. С вами Ирина Плотникова. Я желаю вам легкого пробуждения и вот эту вот легкость сохранить в течение дня. Кому помогут на этой неделе звезды, узнаем прямо сейчас от Анны Романовой.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Доброе утро. Сегодня гороскоп на неделю. Вен, неделя работы в команде. Наилучшие результаты принесет совместная работа. Также отличное время для решения старых семейных проблем. Тельцы. Неделя пересмотра договоренностей и обязательств. Понадобится хороший советчик. Возможно, противостояние с официальными органами. Близнецы. Неделя мощной энергии, личной харизмы и активных действий. Ваша энергия привлечет к вам нужных людей и деньги. Раки. Время включения в поток. Вы почувствуете, что жизнь буквально течет через вас. Вы под защитой, но все же не стоит принимать ничего на веру. Проверяйте. Львы. Могут открыться какие-то секреты или появится информация, которая изменит планы. Из-за этого возможен временный упадок сил. Девы, у вас появятся новые возможности. Чтобы их не профукать, пересмотрите договоренности с родными. Не бойтесь менять устои, это неделя перемен. Весы, возьмите паузу. Если вы не сделаете этого сами, вас остановят извне. Интуиция может давать сбои. Доверяйте логике и другим людям. Скорпионы. Не время вкладывать силы и средства в проекты, в которые не имеют конкретной цели. Вы можете потерять деньги. Опирайтесь на свое чутье. Стрельцы. Неделя пересмотра семейных обязательств. Что вы посеяли, то и пожнете. Может оказаться, что вы совсем не там, куда хотели прийти. Козероги. Больших результатов ждать не приходится. Будут задержки, пересмотры договоренностей и всплывающие ошибки из прошлого. Не торопите события. Водолеи. Это неделя сбора урожая. Вас вдохновят полученные результаты. Возможно, очень хорошие предложения, которые стоит без раздумий принять. Рыбы. Внимание на здоровье и отдых. Инвестируйте в свой организм, дом и отношения. Вам нужно создать хороший фундамент на ближайшее будущее.
1: Радио Альфа.

0: Перми 7:21, плюс 16 градусов сейчас в нашем городе. И такая температура воздуха сегодня сохранится, но есть хорошие новости от синоптиков. Завтра будет теплее. Живем настоящим и прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Одна из главных загадок 20 века, возможно, вот-вот будет разгадана. Речь об Амелии Эрхарт. В 30-е годы эта отважная американка была звездой мировой авиации, первой женщиной, в одиночку перелетевшей Атлантику. Но в 1937-м, во время попытки совершить кругосветный полет, ее двухмоторный самолет бесследно исчез над Тихим океаном. Почти 90 лет историки спорят, что произошло. Первое – классическое. У самолета закончилось топливо, и он затонул на глубине. Вторая – конспирологическая. Экипаж взяли в плен японцы. И третья – Амелия вместе со штурманом совершила жесткую посадку на необитаемом коралловом атолле Никумарора, и какое-то время они жили там, как робинзоны. Именно эту версию сейчас и проверят. Объявлено о подготовке экспедиции, которая в октябре отправится в юго-западную часть Тихого океана. Дело в том, что на спутниковых снимках под водой разглядели аномалию, которая по очертаниям идеально совпадает с тем самым самолетом. По масштабу интриги для англоязычного мира история Амелии Эрхарт – аналог нашего перевала Дятлова. Посмотрим, получится ли в этой истории поставить точку.
1: Радио «Альфа».

0: Всегда хорошая музыка. Это Радио Альфа. 7:32 в городе. С новостями коротко. Полина Попова.
1: В Перми автобусы частично вернутся на улицу Борчининова. Сегодня автобусы номер 2, 15, 20 начнут курсировать по Борчининова от Луначарского до Петропавловской. Автобусы номер 1, 53, 54 и 74 продолжат курсировать по существующим объездным маршрутам. Трамваи будут следовать без изменений. 10 августа при Каме накроет ливень. По прогнозу, мощные осадки ожидаются в южных и восточных районах Прикамья и в Перми. На рынке труда в России набирает обороты новый тренд – трудоустройство во время отпуска на основном месте работы. Такая деятельность не регламентируется законом. В условиях кадрового дефицита находит спрос и со стороны соискателей, и со стороны компаний. На этом пока все новости. Полина Попова, служба информации.
0: И о погоде на Радио Альфа. Спонсор выпуска ООО «Гудвин». Сегодня в Перми облачно, временами дожди, ветер северо-западный 3-5 метров в секунду. В течение дня плюс 16 градусов.
2: Реклама. «Гудвин» впечатляет. Десятки сетевых магазинов, профильных отделов и интерьерных бутиков. Сотни позиций современной мягкой и корпусной мебели. Тысячи великолепных люстр, светильников и электроинструментов. Десятки тысяч наименований сантехники, плитки, обоев и штукатурки. Большое множество напольных покрытий, ковров, дверей, известные бренды, гарантированное качество, привлекательно выгодные цены. Все, что вам нужно для завершенного интерьера. Цените свое время. Покупайте в Гудвине. Уральская, 63.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Альфа.
4: Все, что я видела, оно мое. Все, что знаю я, оно со мной.

Все, что тобой сказано, это заповедь. Все, что с тобой связано, это золото. Все, что я чувствую,

Альфа. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 104.1 FM. Радио Альфа.

0: Радио Альфа на 104.1 FM. И слушайте нас онлайн без перерывов на alfa.fm.ru. У каждого из нас есть свой символ удачи, но одинаково для всех важным остается попутный ветер. Символ движения вперед и перемен к лучшему. Так что пусть он сегодня вам помогает. День попутного ветра отмечается 10 августа. Поздравляем. Чем еще отметился день в истории, расскажет Катя Григорьева совсем скоро, а через пару минут на Радио Альфа дорожная сводка.
1: Реклама.
2: Если в круиз, то Скама Тревел. Сейчас снижены цены на осенние круизы. Бархатный сезон, мягкая погода, меньшее число туристов в городах. Идеальные условия для размеренного отдыха от 3 до 15 дней. Удобная рассрочка и повышенная скидка для пенсионеров. Все круизы на сайте kamatravel.ru. Телефон офиса в Перми 218-28-29.
3: Кама Тревел, Пермь, улица Ленина, 72Б. Огранд 106-694-783-57.
4: Выбор огромный, а он один? Спешите в дельный магазин. Вас ждет большой ассортимент стройматериалов. Гипсокартон, фанера, ОСБ, профиль, шифер, профнастил, кровельные материалы, краски, обои, сантехника. При покупке от 10 тысяч рублей доставка по Закамску, Краснокамску бесплатно. Подробности в группе ВКонтакте. 0+.
5: Ремонт окон? Сделаем! Замена фурнитуры? Выбирайте! Утепление? Пожалуйста! Надоели пух и комары? Закажи москитную сетку по суперцене! Ремонт пластиковых и алюминиевых окон и дверей? Утепление? Модернизация окон? Сквознякам нет! Сделаем как себе! Звоните 287-28-98, сайт сквознякам.нет.
6: ИП Гуничев Андрей Игоревич. ОГРН ИП 314-595-829-00-280.
7: Компания «Богданов Камень». Изготовление памятников из натурального камня с установкой в Перми и Пермском крае. Гранит от 31 тысяч рублей, мрамор от 19 тысяч рублей, а также ограды, столы, лавки, облицовочные работы. Действует система скидок и рассрочка. Предоставление документов за изготовление памятников льготных категорий. Министерству обороны, ветеранам войны, участникам СВО, боевых действий, пенсионерам силовых ведомств. Звоните 2-789-444.
0: Заглянем на пермские улицы. Местами в городе затруднения. По данным сервиса Яндекс.Карты, незначительные. К этой минуте на Пушкина от Островского до Сибирска и на Леонова от Беляева до Геологов. По Белинского от Куйбышева до Комсомольской площади и начинает копиться транспорт на Стахановской от Снайперов до улицы Мира.
2: Радио Альфа. 104.1 FM.

0: Утро с любимой музыкой на радио Альфа. 7.46 точные местные, плюс 16. Сейчас в нашем городе собираетесь выходить из дому, берите с собой зонтики. В течение дня дожди нас будут сопровождать. 10 августа на календаре. Чем отметился день в истории, расскажет Катя Григорьева.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 10 августа 1985 года Майкл Джексон купил компанию ATV Music Publishing, которой принадлежали права на большинство песен Beatles. Сумма сделки была 47,5 миллионов долларов. В каталоге компании оказалось почти 250 песен Леннона и Маккартни, включая хиты Yesterday, Hey Jude и Let It Be. Идею купить эти права, сам того не желая, подсказал Пол Маккартни в начале 80-х. Он объяснил, что владелец прав получает доход каждый раз, когда песню исполняют, записывают или используют в рекламе. Маккартни вместе с Йоко Оно пытался выкупить свои и песни Beatles в 81-м, но сделка сорвалась. В 84-м каталог снова выставили на продажу, но Джексон предложил лучшую цену. Для Маккартни это был удар. Уже в 95-м году Джексон продал половину своей доли компании Sony, а после его смерти наследники продали ей и оставшуюся часть. В 2018 году Пол Маккартни вернул контроль над частью своих произведений, но только на территории США. Во всем мире права на большинство песен Beatles остаются у компании Sony ATV, в том числе и на совместный хит Пола и Майкла «Say, say, say».

Радио Альфа там, где музыка прежде всего. Сегодня начинается главный звездопад. Персеиды. Продлится он в течение нескольких суток. Пик придется на 13 августа. Больше новостей у Полины Поповой уже через полторы минуты. Пока музыка понятна и без слов.

0: 8:01. В Перми вы слушаете радио «Альфа» с новостями понедельника. Полина Попова.
1: Здравствуйте. В Пермском крае введен режим беспилотной опасности. Все службы приведены в полную готовность. Телефоны экстренных служб 112. В Пермском крае создан штаб поддержки бизнеса, пострадавшего в результате атак БПЛА на маркетплейсы. Как сообщил губернатор Дмитрий Махонин, штаб будет оперативно оказывать поддержку субъектам малого и среднего предпринимательства региона, а именно проводить постоянный мониторинг текущего состояния бизнеса и координировать деятельность органов власти для выработки адресных мер поддержки пострадавшим предпринимателям. В Перми закрываются магазины одежды XS и CR в ТРЦ «Планета» на шоссе Космонавтов. В магазинах подтвердили информацию о закрытии. XS дата пока неизвестна. Закрытие CR планирует работать до середины августа. Ранее эти торговые точки назывались «Хаус» и «Кроп». В марте 2022 года они приостановили работу по техническим причинам на фоне санкций. В мае того же года возобновили работу под новыми названиями. Этим летом пермские туристы стали реже бронировать поездки в Абхазию. Снижение спроса составило примерно 20-30%. Причиной стали сложности с логистикой и риск задержек в аэропорту Адлера. В прошлом году спрос на Абхазию из Перми был особенно высоким по сравнению с 2024 годом. Он поднимался на 30%. Основной причиной такого спроса были низкие цены на отдых в Абхазии, в частности, на проживание и питание. Хоккейный клуб «Молот» объявил о пополнении 4 игроками из системы ярославского «Локомотива». В Перми командированы защитники Андрей Малявин и Александр Шапкин, а также нападающие Алексей Эльблаус и Роман Луцев, сообщается в соцсетях команды. На этом пока все новости. Доллар сегодня 82.16, евро 94.83. Полина Попова, служба информации.
0: И о погоде на радио «Альфа». Спонсор выпуска ИП «Давлетшина» Рустам Рамильевич. Компания «Центр металлокровли». Сегодня в течение дня облачно, временами дожди, ветер северо-западный 3-5 метров в секунду. Температура воздуха плюс 16 градусов.
2: Реклама.
3: Это ладно, у меня 15. У Сереги вообще 42 метра.
4: Брехня.
3: Серега, покажи.
5: Профнастил и металлочерепица для забора и крыши любого размера. От метра до километра и за один день. Центр металлокровли. Пермь. Героев Хасана 58. Телефон 256-56-00. Код города 342.
6: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
7: Радио «Альфа».

0: Ну а чтобы понять и почувствовать всю прелесть дня, достаточно, во-первых, сосредоточиться на настоящем. Приятного аппетита завтракающим. 8:11 в городе. Вы слушаете радио «Альфа», как складывается дорожная обстановка. Расскажу через 2 минуты, после вернемся к музыке.
1: Реклама.
2: 10 авто в ряд в Сатурне стоят. Одну купил клиент. Их осталось 9. 9 машин. По скидке запросят. Быстро оформили. Осталось их 8. Загранный клиент забежал к нам тайком. Забрал за 600. Вот стоят всемером. 7 машин стоят. Успевай забрать сейчас. 6, 5, 4, 3, 2 и 1.
1: Большая распродажа «Лада» у официального дилера «Сатурн Р Авто» на шоссе. По адресу шоссе Космонавтов 362. Ждем вас. Не оферта. Подробности в отделе продаж.
3: До сентября в «Аймол» покупки совершайте. Магические карты в подарок получайте. До 50 тысяч вытянуть есть шанс, если проведете вы игры сеанс.
4: Меняем чеки от 1500 рублей из «Аймол» на подарочные карты и призы арендаторов с 1 августа по 13 сентября 2026 года. Подробности об акции, организаторе, правилах его проведения, количестве призов, сроках мести и порядке их получения смотрите на сайте www.imol.shop.
5: В руки вверх бар. Праздник каждый день. Танцуй под хиты 90-х. Пой в караоке. Выигрывай призы на вечеринках. 248-56-16. Сибирская 16. 18+.
6: Вот, прикупил квартирку. Думал, заживу. Но житья не дают. То пилят, то ругаются, то стучат. То музыку громко слушали. Пока не приехали ребята из «Геометрии комфорта».
7: «Геометрия комфорта» на Стахановской, 54В. Вся шумоизоляция здесь. Подробности по телефону 234-6004.
8: Вот это да! Ты съездила в город Рос?
9: Да, оторвалась по полной. Видишь новую клумбу? Все приобрела там. Такого ассортимента роз я еще нигде не видела. Вчера съездила гортензии, набрала там. Даже новинки уже все есть. А еще теперь я в чате питомника Анны Сашиной. Ссылку в группе ВК нашла. Там делятся опытом, показывают свои сады и несколько тысяч таких же, как мы. Сейчас всем советую ехать в город Рос. По адресу деревни Протасы, улица Калужская, 9.
10: Если в круиз, то с Кама Тревел. Сейчас снижены цены на осенние круизы. Бархатный сезон. Мягкая погода, меньшее число туристов в городах, идеальные условия для размеренного отдыха от 3 до 15 дней, удобная рассрочка и повышенная скидка для пенсионеров. Все круизы на сайте kamatravel.ru. Телефон офиса в Перми 218-28-29.
11: ООО «Кама Тревел», Пермь, улица Ленина, 72Б, Огрин 106-594-783-57.
12: В Пермском цирке шоу «Магия». С 1 по 30 августа поверить будет сложно, пропустить невозможно.
13: 0+.
0: На радио «Альфа» дорожная информация. По данным сервиса «Яндекс.Карты», серьезных трудностей сейчас на пермских дорогах нет. Небольшие по улице Мира от Леонова до Адоевского, на Леонова от Мира до шоссе Космонавтов, на улице Ласвинской от Магистральной до Маршала Рыбалка.
14: Радио «Альфа» 104.1 FM.

0: Всегда хорошая музыка. Радио Альфа на 104.1 FM, онлайн на alfa.fm.ru и в умных колонках. Безусловно, настанет тот момент, когда уже повзрослевший ребенок заявит о своем желании жить отдельно от родителей. Это абсолютно нормально, и это даже нужно делать. Но вот стоит ли навсегда сжигать мосты в общении с родителями? Занимательная статистика у Кати Григорьевой.
1: Новости со всего света. Для слушателей старше 12 лет.
2: Согласно свежим опросам, в западных странах 15% взрослых прекратили общение хотя бы с одним из своих родителей. Британский психолог Ричард Блейк изучил эту тенденцию и назвал 5 главных причин, почему между поколениями возникает стена. Первая причина – разность ценностей. Сегодня из-за политики или взглядов на жизнь связи рвут легче, чем за реальные проступки. Вторая – соцсети. Там популярны видео в духе «Я ушел от токсичных предков и счастлив». Третья причина – опасный миф о том, что если ты несчастлив во взрослой жизни, виноваты только родители. Хотя наука доказывает обратное – крепкая семья – лучший буфер от депрессии. Четвертый пункт – трудности перевода. Вместо диалога люди используют ярлыки – газлайтинг, абьюз, нарциссизм. За терминами теряются факты. Ну и пятое – внешнее влияние. Новые партнеры или споры о воспитании внуков часто подливают масло в огонь. Психолог советует – прежде чем сжигать мосты, попробуйте выслушать друг друга. А еще иногда стоит поучиться мудрости у старшего поколения, а не у блогеров.
1: Радио Альфа. Реклама.
3: Не так далеко от центра, и нам, и детям удобно. Гулять можно и в сквере, и на площадке. Она тут и правда классная. А по бытовым моментам? Планировки интересные. Кстати, еще на лифте сразу в паркинг можно спуститься или к кладовым. Это большой плюс, особенно когда есть дети. Знаете, да, что сейчас старт продаж второй очереди? Мы так легко решились. Левченко, ну, очень нам понравился.
1: Коннект-квартал Левченко. Легче решиться.
4: Застройщик ОСЗ «Орсадом». Для рекламирования объекта «Коннект квартал Левченко», улица Танкистов 2. Проектная декларация размещена на сайте наш.ком.рф. Не оферта.
5: А вы уже слышали про шторы от Жоры? Жаркие скидки до 30% уже действуют. Шьем быстро и качественно. Утром заказали, вечером повесили. Всегда в наличии турецкие ткани, фурнитура и карнизы. Шторы от Жоры. И с установкой помогут. Ждем вас на Ленина, 94.
6: Заходите.

0: Спешите за плиткой в торговый дом «Пирамиды». Ждем вас на Героев Хасана, 105, корпус 71. Звоните 255-33-32.
1: Лето. Самое время прокатиться с ветерком по Каме на речном трамвайчике. Приглашаем на групповые тематические прогулки. Саксофон на закате. Зажигательная дискотека 90-х. Детская анимация и экскурсии по берегам Камы. Расписание и билеты на сайте речнойтрамвайчик.рф.
2: ООО «Камская круизная компания». Город Пермь, Ленина, 72Б. ОГРН 114-595-805-3560. Акция действует до 30 ноября 2026 года.
3: 0+. Молодость заканчивается. Продлевать будете?
1: Обязательно. Иду в клинику лазерной косметологии на Пушкина, 80. Цель – упругая подтянутая кожа, плотная, молодая и ровная. Решение – процедура микроигольчатого радиочастотного лифтинга. Условия – безопасность, минимальная травматизация и быстрая реабилитация.
3: Клиника лазерной косметологии на Пушкина, 80. Телефон 215-9009. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Премьера в новом сезоне на границе с... Снова неспокойно.
5: За ним стоят серьезные люди.
4: Но с Петром Рыковым, как за каменной стеной.
6: Опять кого-то спасать.
4: «Кордон». Новый сезон. С понедельника по четверг в 18.00 на ТВ3. 16+.
7: Телефон рекламной службы 259-17-00.
1: Радио «Альфа».

0: В Перми половина девятого. Время новостей на радио «Альфа» с кратким обзором. Полина Попова. Спонсор выпуска Никулин Александр Николаевич. Центр ремонта «Вмятин нет».
1: Здравствуйте. В Пермском крае введен режим беспилотной опасности. Все оперативные службы оповещены и находятся в полной готовности. В Госдуме предложили предоставлять родителям школьников оплачиваемый двухнедельный отпуск в период летних каникул. С такой инициативой выступил вице-спикер Госдумы Борис Чернышов. К сентябрю будущего года в Перми планируют полностью обновить сквер уральских добровольцев. Фонтан демонтируют, а территорию вокруг памятника жертвам пожара в хромой лошади обновят. На этом пока все новости. Полина Попова, служба информации.
2: Реклама. Студия беспокрасочного ремонта «Вмятин нет». Это многолетний опыт и команда настоящих профессионалов. Мы выровняли более 1000 безнадежных вмятин, отреставрировали 1000 сколов и царапин на кузовах. Мы с легкостью беремся за ремонт сложных деталей. Ювелирно выравниваем алюминиевые авто. «Вмятин нет». Качество гарантируем. Ищите нас на картах 2GIS, Яндекса и в соцсетях. Телефон 247-44-47.
0: Радио «Альфа» о погоде. Спонсор прогноза ООО «ПСК». Компания «Баня в бочке». Сегодня в Перми облачно, временами дожди. Ветер северо-западный 3-5 метров в секунду. Температура воздуха плюс 16 градусов.
2: Реклама.
3: Огонь и приятный жар. Пар и полный релакс. Релакс. Закажи баню прямо сейчас. Ваша будущая баня на сайте banivbochke.rf. Выберите свою баню. Звоните 202-30-62. 202-30-62. Подробности на сайте banivbochke.rf.
0: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».

0: Несмотря на хмурую погоду, бодрое утро продолжается, потому что под музыку Радио Альфа. Без 29 в городе, уже после 9 часов начнем разгадывать невероятный вопрос 12+. И на этой неделе победителей ждет беспроводной автомобильный компрессор от магазина запчастей «Автозар». Спонсор игры ИП Аникиенко Сергей Александрович. «Автозар» — все для ремонта вашего автомобиля быстро и просто. Подбор автозапчастей по ВИН-коду или параметрам авто. Консультации опытных специалистов, гарантия на все запчасти. Сеть магазинов «Автозар». Срочная помощь для вашего автомобиля. На Целинной 38 и Чкалова 22.
1: Реклама. Я предпочитаю торговый комплекс «Парковый». Ведь там огромный выбор стройматериалов. Сантехника, обои, мебель, ламинат, светильники.
2: Дорогой, ты знаешь, там можно и о скидке договориться, и профессиональную консультацию получить.
1: Так что же мы ждем? Едем на Трамвайную, 33.
3: Знакомьтесь, транспортная компания «Magic Trans Пермь». Перевозка сборного груза из Перми в любую точку России. Акции для новых и скидки постоянным клиентам. Ежедневная отправка, персональный менеджер, СМС информирование. Magic Trans Пермь. Улица Бригадирская, дом 12. Телефон 206-52-55. 206-52-55. Сайт magic-trans.ru. Magic Trans Пермь. Перевозка сборного груза.
4: Более 2000 семей доверили нам самое ценное. Клиника «Мать и дитя» в Перми. Это комфортная беременность под наблюдением чутких персональных врачей, высокотехнологичное оборудование, полный спектр исследований, авторские методики и индивидуальный подход. Ждем вас по адресу: Пермь, Екатерининская, 64. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Банька.

0: Бронирование по телефону 8-908-258-28-28. ИП Полякова Ольга Олеговна. ОГРН 323-595-800-060-360. Город Пермь.
1: Зай, зачем мы едем в Кондратово, в Атлантис? Тротуарную плитку можно и поближе купить.
2: Ага, ты уже купила поближе. Вся плитка за зиму рассыпалась. Нужно было сразу брать Атлантис. Гарантия 5 лет. Вон у соседа плитка Атлантис 6-й год. А все как новое.
1: Атлантис? Надо девочкам рассказать.
3: Тротуарная плитка Атлантис. Кондратова, улица Кирова, 29. Телефон 288-78-08.
4: Вау! В Перми открылся новый большой магазин одежды Мега Секонд Хэнд в ТЦ 7 Пятниц. Платье с максимальной скидкой 139 рублей. Футболка с максимальной скидкой 99 рублей. Детская футболка с максимальной скидкой 19 рублей. Новый ассортимент каждые 2 недели. Мега Секонд Хэнд. Пермь. ТЦ 7 Пятниц. 3-й этаж.
5: Гранит не говорит, но он помнит. Мрамор хранит свет. Вечность в камне. Изготовление и установка памятников и мемориальных комплексов из мрамора и гранита собственного производства. Строгий контроль, опытные мастера, честные цены. Для ветеранов и пенсионеров особые условия. Ждем вас по адресам Ладыгина 7, Невинская 14, Карпинского 108, Устинова, квартал промышленный 17. Телефон 243-3060. Вечность в камне. Потому что вечность начинается с деталей.
6: На радио «Альфа» дорожная информация. По-видимому, еще не все вернулись с загородных поездок. В 4 балла оценивает обстановку сервис «Яндекс.Карты». Небольшие затруднения сейчас на Куйбышево от Глеба Успенского до Революции, на Уральской от Авиационной до Крупской, на Карпинского от проспекта Декабристов до Стахановской, на Локомотивной от улицы Энгельса до площади Гайдара. Неспешное движение в центр города по Камскому мосту и Северной дамбе.
7: Радио «Альфа» 104.1 FM.

0: Музыка, которую мы любим, это Радио Альфа. Всем доброго утра. Считанные минуты остаются до старта рабочей недели. Желаю вам настроиться на свой успех. Знаете, почти полвека этот фармацевт ждал своего звездного часа. Но, как мы знаем, надежда умирает последней. Подробности у Кати Григорьевой.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 10 августа 1814 года во Франкфурте на Майне родился знаменитый фармацевт Анри Нестле. При рождении его звали Генрих. Он был 11-м ребенком из 14 в семье стекольщиков. Он изменил свое имя на французский манер Анри, когда переехал в Швейцарию. Там, в городе ВВ, Нестле начал работу в аптеке, а в 30 лет занял денег у богатой тетки и открыл свое дело. Выпускал масло для ламп, уксус и горчицу, минеральную воду, даже удобрения и цемент. Успех пришел только, когда Анри женился в 46 лет на дочери врача Клементин Эман. Это она подтолкнула его к созданию детского питания. В 1860-е Клементин организовала для сотрудниц фабрики ясли, чтобы те могли кормить детей прямо на работе. Анри же был обеспокоен младенческой смертностью в Европе и неустанно проводил эксперименты по созданию детской смеси. Сгущал, высушивал и измельчал коровье молоко, пшеничную муку и сахар. В результате создал знаменитую молочную муку Анри Нестле. Успех подтвердился и на практике. Выжил младенец одной из работниц, который не переносил ни молоко матери, ни коровье, ни козье. В конце 1860-х, начале 70-х, смеси стали поставлять в Германию, Францию и Британию, а потом и в Российскую империю.
1: Радио «Альфа».

Прежде всего, это радио Альфа 104.1 FM. И сегодня частично на улицу Брачининова вернутся автобусы городских маршрутов за исключением номеров 1.53, 54 и 74. Они будут по-прежнему курсировать по существующим объездным маршрутам. Больше новостей у Полины Поповой через пару минут.

0: Перми 9 утра. Вы слушаете Радио Альфа с новостями. Полина Попова, спонсор выпуска ООО «Доктор Сан».
1: Здравствуйте. Техническая готовность реконструкции правого направления путепровода по шоссе космонавтов в районе Мариона достигла 90%. На этом направлении от Газнака в сторону рынка завершен монтаж пролетного строения. Забетонированные плиты проезжей части. Сейчас ведется укладка гидроизоляции, установка перильного и барьерного ограждений. Следующим этапом станет асфальтирование путепровода и установка опор освещения, сообщили в Министерстве транспорта. Осенью этого года по правой стороне путепровода планируется запустить движение транспорта. Здесь будет временно до завершения левой стороны путепровода организованы 4 полосы движения, по 2 в каждую сторону. В Перми строительство бассейна на Гаеве должно завершиться в 2027 году. Здание бассейна на Гаевинской 50 запроектировано. 3 функциональных зала с блоками вспомогательных помещений. Это тренажерный зал, зал бассейна, зал общей физподготовки. Размер плавательного бассейна 25 на 13, а развлекательного 15 на 11 метров. Работы на площадке идут с 2025 года. Портал по поиску работы «Суперджоб» представил рейтинг российских вузов с самыми высокими зарплатами выпускников в химической отрасли и фармацевтике. В исследование вошли 3 пермских вуза. Пермский национальный исследовательский политехнический университет занял 9-е место. Медианная зарплата его выпускников последних 5 лет составляет 145 тысяч рублей в месяц. Пермский государственный национальный исследовательский университет располагается на 12-й строчке с показателем 130 тысяч рублей. Пермская фармакадемия заняла 13-е место. Ее выпускники зарабатывают в среднем 125 тысяч рублей в месяц. Лидером рейтинга стал МГУ Ломоносова – 240 тысяч. На втором месте МФТИ – 220. На третьем – СПбГУ – 190 тысяч рублей в месяц. Всего в рейтинг вошли 87 вузов. Исследование основано на анализе доходов выпускников 2020-2025 года, сообщает «Бизнес-класс». В Перми в сентябре откроются новые визит-центры в Серебрянском парке и парке Каменских. В визит-центре Серебрянский посетителей познакомят с наследием лесовода Валентина Миндовского и историей озеленения Перми. Пространство станет не просто выставочным залом, а настоящей площадкой для экологического просвещения, где теория дополнена наглядными примерами. Живые растения тоже станут частью экспозиции. Визит-центр Данилиха будет ориентирован на самообразование в сферах охраны природы, локального краеведения, гидробиологии и урбанистики. На этом пока все новости. Доллар 82,16, евро 94,83. Полина Попова, служба информации.
2: Реклама.
3: После еды тяжесть, как камень проглотила.
4: Мне знакомо. Я обратилась в клинику «Доктор Сан». У них комплексный подход. Сделали лимфодренаж, глубокое очищение, висцеральный массаж. Все без медикаментов. Появилась легкость, улучшилось пищеварение. Кожа стала свежее. И ушли лишние объемы.
3: Хочу попробовать.
4: Клиника «Доктор Сан». Пермь. Горького 83, офис 311. Телефон 254-04-83. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: На радио «Альфа» прогноз погоды, спонсор выпуска ООО «Клиника Фомина Пермь». Акции на первичный прием женского доктора. Без очередей, спешки и лишних вопросов. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. В Перми сегодня облачно, временами дожди, ветер северо-западный 3-5 метров в секунду. Температура воздуха плюс 16 градусов.
2: Реклама.
5: Мам, я хочу братика.
6: «Клиника Фомина». Мы поможем родиться в вашей мечте.
7: Доказательная медицина и высокие технологии.
6: Эффективность ЭКО с генетикой до 72%.
7: Клиника Фомина. Ребенок будет.
6: 248-37-19. Александра Матросова, 13.
8: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
9: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».

0: Без ложной скромности, одна такая на всю Пермь. Игра «Невероятный вопрос» на радио «Альфа». Спонсор ИП Аникиенко Сергей Александрович. Магазины автозапчастей «Автозар». И всю эту неделю мы разыгрываем беспроводные автомобильные компрессоры. Ну а «Невероятный вопрос» сегодня звучит так. Внимание! 48% опрошенных заявили, что они ни при каких обстоятельствах не одолжат это даже близкому другу во время совместной поездки. Что это за предмет? Жду ваши варианты. Звоните 257-0107. Повторю невероятный вопрос. 48% опрошенных заявили, что они ни при каких обстоятельствах не одолжат это даже близкому другу во время совместной поездки. Что за предмет такой? Звоните 257-0107.
1: Реклама. Не ставь свой бизнес на паузу. Звони в «Дизель-сервис Пермь». Производим ремонт дизельной топливной аппаратуры под ключ. Сертифицированное оборудование. Запчасти в наличии. Гарантия. «Дизель-сервис Пермь». Доверь свой дизель профессионалам. 20 лет на рынке Перми. Звони. 211-540. 211-540.
2: Ай, в этом костюме как в бане.
3: Пап, ты чего? В Мэнслуке на Сибирской 7А легкие летние костюмы завезли. Тонкая ткань дышит.
4: Я думал, там только на свадьбу и выпускной.
5: У них теперь и полы, и футболки, и трикотаж, и даже кеды.
4: Пиджак на работу и поло для прогулок. Все в одном месте.
3: В Мэнслуке.
6: Мэнслук. Сибирская 7А. Телефон 203-0906. perm.menslukstore.ru. Неважно, какой у вас автомобиль. Важно, как вы за ним ухаживаете. Автомойка «Кристалл» знает все о чистоте и блеске кузова авто. Доверьте свой автомобиль, не выходя из салона, профессионалам, и получите кристально чистый результат. Немецкий автомоечный комплекс «Кристалл» на Козьмы Минина 10. Телефон 257-50-65.
7: Мы рады, когда ваш питомец растет здоровым. Растет и веточка. Открыты новые зоомагазины «Витаптеки» на Комсомольском проспекте 70 и Черняховского 49. Покупайте все необходимое для заботы и здоровья ваших любимцев в зоомагазинах «Витаптеках» «Веточка». Бронирование на сайте planetazdorova.ru. Каталог «Ветаптека». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. ООО «Гудбой», город Пермь. ОГРН 120-77-00-166-453.
0: На радио «Альфа» дорожная сводка. По данным сервиса «Яндекс.Карты», 10-минутный затор на шоссе Космонавтов от спорткомплекса имени Сухарева до Свиязева, на Локомотивной от Энгельса до площади Гайдара. Незначительные затруднения на Карпинского от проспекта Декабристов до Стахановской, на Стахановской от шоссе Космонавтов до улицы Мира, на Монастырской от Осинской до Попова. Трудности в центр города на Камском мосту и Северной дамбе.
8: Радио «Альфа» 104.1 FM.

0: Любимая музыка на радио Альфа 104.1 FM. И слушайте нас онлайн. Ссылка на вещание на главной странице нашего сайта alfa.fm.ru. Скоро вернемся к невероятному вопросу, а прямо сейчас звездные подсказки от Анны Романовой.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Доброе утро. Сегодня гороскоп на неделю. Вен, неделя работы в команде. Наилучшие результаты принесет совместная работа. Также отличное время для решения старых семейных проблем. Тельцы, неделя пересмотра договоренностей и обязательств. Понадобится хороший советчик. Возможно, противостояние с официальными органами. Близнецы, неделя мощной энергии, личной харизмы и активных действий. Ваша энергия привлечет к вам нужных людей и деньги. Раки. Время включения в поток. Вы почувствуете, что жизнь буквально течет через вас. Вы под защитой, но все же не стоит принимать ничего на веру. Проверяйте. Львы. Могут открыться какие-то секреты или появится информация, которая изменит планы. Из-за этого возможен временный упадок сил. Девы, у вас появятся новые возможности. Чтобы их не профукать, пересмотрите договоренности с родными. Не бойтесь менять устои, это неделя перемен. Весы, возьмите паузу. Если вы не сделаете этого сами, вас остановят извне. Интуиция может давать сбои. Доверяйте логике и другим людям. Скорпионы. Не время вкладывать силы и средства в проекты, в которые не имеют конкретной цели. Вы можете потерять деньги. Опирайтесь на свое чутье. Стрельцы. Неделя пересмотра семейных обязательств. Что вы посеяли, то и пожнете. Может оказаться, что вы совсем не там, куда хотели прийти. Козероги. Больших результатов ждать не приходится. Будут задержки, пересмотры договоренностей и всплывающие ошибки из прошлого. Не торопите события. Водолеи. Это неделя сбора урожая. Вас вдохновят полученные результаты. Возможно, очень хорошие предложения, которые стоит без раздумий принять. Рыбы. Внимание на здоровье и отдых. Инвестируйте в свой организм, дом и отношения. Вам нужно создать хороший фундамент на ближайшее будущее.
1: Радио Альфа.
0: 9:22 в городе. На этой неделе в невероятном вопросе разыгрываем беспроводной автомобильный компрессор. А невероятный вопрос сегодня звучит вот так. 48% опрошенных заявили, что ни при каких обстоятельствах не одолжат это даже близкому другу во время совместной поездки. Выясняем, что за предмет. 257-0107. Звонок есть. Радио Альфа, доброе утро.
4: Здравствуйте. Мы думаем, что руль у автомобиля.
0: А, то есть поменяться местами, да? Пассажир, да. Водитель. Интересная версия, не подходит. Есть еще?
4: Ну, тогда зубная щетка.
0: Тоже не туда?
4: Тоже не туда. Мы хотим поздравить коллегу с днем рождения, можно?
0: Ох, как. Ну, ладно, давайте, только быстренько.
4: Ой, дню у Инночки день рождения. Мы ее поздравляем, желаем счастья, здоровья, успехов на работе.
0: Тоже поздравляю вашу коллегу. Пусть исполняются мечты. Будут еще версии, звоните, хорошо?
4: Хорошо, спасибо.
0: И такое бывает во время невероятного вопроса. Звучат поздравления. Еще звонок.
5: Здравствуйте.
0: Доброе утро.
5: Я думаю, что это носки.
0: Носки?
5: Да.
0: Нет, это не носки, но невероятно, соглашусь.
5: Ну, нам больше нет своих вариантов.
0: Будут, звоните. Радио Альфа, доброе утро.
6: Доброе утро. Я, конечно, не уверен, но мне кажется, правильный ответ – это мобильный телефон.
0: Ну а зачем вообще одалживать телефон своему другу во время поездки?
6: Позвонить? Потому что, ну а вдруг там много денег, и можно перевести такую сумму мобильным переводом.
0: Ой, ну даже лучшему другу, то как-то не совсем понимаю вашей логики, но скажу, что не попадаете вы в цель. Еще мысли есть какие-то?
6: Ну, мобильный телефон должен быть это.
0: Так нет. Нет, это не мобильный телефон. Какой настойчивый молодой человек. Давайте еще.
6: Я утверждаю, что мобильный телефон это.
0: Но это не мобильный телефон, поэтому давайте еще думайте, звоните. Доброе утро.
7: Доброе утро. Возможно, это полотенце, зубная щетка, расческа.
0: Предметы гигиены, одним словом.
7: Да, да.
0: Вы думаете, это невероятно?
7: Наверное, это обыденно, но кто-то дает.
0: Ну, смотрите, ваша версия к нашему невероятному вопросу не подходит.
7: Хорошо, спасибо.
0: Спасибо, думайте. Сегодня мы пытаемся разгадать, что во время совместной поездки даже близкому другу не одолжат 48% опрошенных. Ни при каких обстоятельствах. Что это за предмет? Звоните 257-0107.

0: Золотые хиты на радио Альфа 104.1 FM. История группы Дятлова до сих пор остается одной из любимых тем у конспирологов. В англоязычном мире есть тоже своя история, которую пытаются разгадать. Подробности у Кати Григорьевой.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Одна из главных загадок 20 века, возможно, вот-вот будет разгадана. Речь об Амелии Эрхарт. В 30-е годы эта отважная американка была звездой мировой авиации, первой женщиной, в одиночку перелетевшей Атлантику. Но в 1937-м, во время попытки совершить кругосветный полет, ее двухмоторный самолет бесследно исчез над Тихим океаном. Почти 90 лет историки спорят, что произошло. Первое, классическое. У самолета закончилось топливо, и он затонул на глубине. Вторая, конспирологическая. Экипаж взяли в плен японцы. И третья. Амелия вместе со штурманом совершила жесткую посадку на необитаемом коралловом атолле Никумарора, и какое-то время они жили там, как робинзоны. Именно эту версию сейчас и проверят. Объявлено о подготовке экспедиции, которая в октябре отправится в юго-западную часть Тихого океана. Дело в том, что на спутниковых снимках под водой разглядели аномалию, которая по очертаниям идеально совпадает с тем самым самолетом. По масштабу интриги для англоязычного мира история Амелии Эрхарт – аналог нашего перевала Дятлова. Посмотрим, получится ли в этой истории поставить точку.
1: Радио Альфа.
0: Половина десятого в городе. Всем доброго утра. Мы продолжаем тоже свою загадку разгадывать. Невероятный вопрос. 48% опрошенных заявили, что ни при каких обстоятельствах не одолжат это даже близкому другу во время совместной поездки. Выясняем, что за предмет. 257-0107 и звонок есть. Радио Альфа, доброе утро.
4: Доброе утро. Я думаю, что это наушники.
0: Ой, как горячо. А если еще чуток подумать?
4: Беспроводные.
0: Беспроводные наушники, да! Как вы вдруг решили, что это беспроводные наушники?
4: А это была моя самая первая мысль, когда я услышала вопрос. И пыталась дозвониться, и вот на 36-й раз дозвонилась.
0: Ого, что, считали прям?
4: Да, посмотрела в телефоне.
0: А у вас была такая вот ситуация, когда близкий друг просил наушники беспроводные?
4: Да, я сама в этом смысле очень брезгливая и тоже не даю наушники свои.
0: Да. Здесь не только фактор гигиены еще срабатывает, но и боязнь того, что беспроводные наушники можно легко выронить и потерять. Ну что, я вас поздравляю с победой в невероятном вопросе.
4: Спасибо большое, супер.
0: В подарок вам беспроводной автомобильный компрессор от магазина автозапчастей «Автозар». Поздравляю еще раз.
4: Спасибо.
0: Как зовут? Давайте знакомиться.
4: Эльвира. Звоню из Матвеевского района. Привет моему мужу.
0: Новый невероятный вопрос на радио Альфа будем разгадывать завтра после 9 утра.
1: Реклама. Без лишних слов. Профессионально и надежно. Уже 15 лет мы создаем комфортный климат в вашем авто. Компания «Автоклимат». Монтаж, ремонт любой сложности и обслуживание автомобильных кондиционеров, рефрижераторов. Всегда бесплатная диагностика и комплексная чистка антибактериальными средствами. Устранение неприятного запаха. Компания «Автоклимат». Шоссе Космонавтов 312А. Телефон 2700-297.
5: Грандиозная премьера этого лета – шоу «Магия в Пермском цирке». С 1 по 30 августа иллюзия станет реальностью.
6: 0+.
7: Если в круиз, то Скама Тревел. Сейчас снижены цены на осенние круизы. Бархатный сезон, мягкая погода, меньшее число туристов в городах. Идеальные условия для размеренного отдыха от 3 до 15 дней. Удобная рассрочка и повышенная скидка для пенсионеров. Все круизы на сайте kamatravel.ru. Телефон офиса в Перми 218-28-29.
8: Welcome to Travel, Пермь, улица Ленина, 72Б. Огранин 106-594-783-57.
9: Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. На Свиязева 39А.
10: Где владельцы домашних питомцев чаще всего покупают зоотовары? Правильно, в зоомаркетах «Веточка». Широкий ассортимент зоотоваров по привлекательным ценам. Зоомаркеты «Веточка». Все для здоровья и радости ваших питомцев. Планетаздорово.ру. Ветаптека.
11: Оукбой 614-039. Город Пермь. Улица Краснова, 32, помещение 2. УГРН 120-770-016-64-53.
12: Имеются противопоказания перед применением. Ознакомьтесь с инструкцией.
6: Телефон рекламной службы 259 17 00.
12: Радио «Альфа».

0: Золотые хиты на радио Альфа 104.1 FM. 10 августа, понедельник, набирает обороты. Коротко о событиях к этой минуте. Полина Попова.
1: Здравствуйте. В Пермском крае введен режим беспилотной опасности. Все оперативные службы оповещены и находятся в полной готовности. В Госдуме предложили предоставлять родителям школьников оплачиваемый двухнедельный отпуск в период летних каникул. С такой инициативой выступил вице-спикер Госдумы Борис Чернышов. К сентябрю будущего года в Перми планируют полностью обновить сквер уральских добровольцев. Фонтан демонтируют, а территорию вокруг памятника жертвам пожара в храму и лошади обновят. На этом пока все новости. Полина Попова, служба информации.
0: И о погоде на радио Альфа. Спонсор выпуска ООО «Гудвин». Сегодня в Перми облачно, временами дожди, ветер северо-западный 3-5 метров в секунду. В течение дня плюс 16 градусов.
2: Реклама. «Гудвин» впечатляет. Десятки сетевых магазинов, профильных отделов и интерьерных бутиков. Сотни позиций современной мягкой и корпусной мебели. Тысячи великолепных люстр, светильников и электроинструментов. Десятки тысяч наименований сантехники, плитки, обоев и штукатурки. Большое множество напольных покрытий, ковров, дверей. Известные бренды, гарантированное качество, привлекательно выгодные цены. Все, что вам нужно для завершенного интерьера. Цените свое время. Покупайте в «Гудвине». Уральская, 63.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».

0: Все своим чередом, и в это утро понедельника, 9:41 точное местное. Невероятный вопрос мы сегодня разгадали. Не сказать, что слишком быстро, но и недолго. Выяснили, что 48% опрошенных ни при каких обстоятельствах во время поездки не одолжат беспроводные наушники даже близкому другу. На этой неделе в невероятном вопросе разыгрываем автомобильный компрессор от магазина запчастей «Автозар». Спонсор игры ИП Аникиенко Сергей Александрович. «Автозар» – все для ремонта вашего автомобиля быстро и просто. Подбор автозапчастей по ВИН-коду или параметрам авто, консультации опытных специалистов, гарантия на все запчасти. Сеть магазинов «Автозар». Срочная помощь для вашего автомобиля на Целинной 38 и Чкалова 22. Вы слушаете «Радио Альфа». Через пару минут заглянем на пермские дороги и вернемся к музыке.
1: Реклама. В Перми появилось место, куда заезжают прицениться, а уезжают на новеньком автомобиле. Автосалон «Кит» на шоссе Космонавтов 356. Выбирай из более чем 500 проверенных автомобилей. Подробная техническая диагностика и гарантия на целый год. Специальные условия для первых покупателей. Автосалон «Кит» на шоссе Космонавтов. Новый взгляд на автомобили с пробегом. Телефон 8-952-406-2255.
2: Бам! И все совпало.
3: Поэтому и не думали долго. Искали место, где будет удобно жить всей семье.
2: Ну и нашли, получается. Тут такой двор, столько всего. На любой вкус и цвет, как говорится. Развязка удобная. Раз, и мы в центре.
3: Знаете, что сейчас старт продаж второй очереди?
2: Всей семьей ждем, не дождемся ключи.
1: Коннект-квартал. Левченко. Легче решиться.
4: Застройщик ОСЗ «Орсадом». Для рекламирования объекта «Коннект-квартал Левченко», улица Танкистов 2. Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не оферта.
5: Это ладно, у меня 15. У Сереги вообще 42 метра.
6: Брехня.
5: Серега, покажи.
7: Профнастил и металлочерепица для забора и крыши. Любого размера. От метра до километра. И за один день. Центр металлокровли. Пермь. Героев Хасана 58. Телефон 256-56-20. Код города 342.
8: Лето. Самое время прокатиться с ветерком по Каме на речном трамвайчике. Приглашаем на групповые тематические прогулки. Саксофон на закате. Зажигательная дискотека 90-х. Детская анимация и экскурсии по берегам Камы. Расписание и билеты на сайте речнойтрамвайчик.рф.
9: ООО «Камская круизная компания». Город Пермь, Ленина, 72Б. ОГРН 114-595-805-35-60. Акция действует до 30 ноября 2026 года. 0+.
0: На радио «Альфа» дорожная информация. По данным сервиса Яндекс.Карты, основные затруднения сейчас на шоссе Космонавтов от спорткомплекса имени Сухарева до Свиязева, на Монастырской от Компроса до Попова. Незначительные затруднения на Локомотивной от Энгельса до площади Гайдара, на Вильямса от Гайвинской до Пулковской, на Стахановской от Снайперов до улицы Мира.
10: Радио «Альфа» 104.1 FM.

0: Всегда хорошая музыка на радио Альфа. Сегодня за океаном отмечают День благодарности группе Дюран-Дюран. Все дело в том, что 10 августа родился радиоведущий из Лос-Анджелеса, который одним из первых начал крутить Дюран-Дюран в радиоэфире. Еще одно музыкальное событие вошло в историю. О нем-то и расскажет Катя Григорьева.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 10 августа 1985 года Майкл Джексон купил компанию ATV Music Publishing, которой принадлежали права на большинство песен Beatles. Сумма сделки была 47,5 миллионов долларов. В каталоге компании оказалось почти 250 песен Леннона и Маккартни, включая хиты Yesterday, Hey Jude и Let It Be. Идею купить эти права, сам того не желая, подсказал Пол Маккартни в начале 80-х. Он объяснил, что владелец прав получает доход каждый раз, когда песню исполняют, записывают или используют в рекламе. Маккартни вместе с Йоко Оно пытался выкупить свои и песни Beatles в 81-м, но сделка сорвалась. В 84-м каталог снова выставили на продажу, но Джексон предложил лучшую цену. Для Маккартни это был удар. Уже в 95-м году Джексон продал половину своей доли компании Sony, а после его смерти наследники продали ей и оставшуюся часть. В 2018 году Пол Маккартни вернул контроль над частью своих произведений, но только на территории США. Во всем мире права на большинство песен Beatles остаются у компании Sony ATV, в том числе и на совместный хит Пола и Майкла «Say, Say, Say».

Золотые хиты на радио Альфа 104.1 FM. Без трех минут 10 в городе, друзья, в следующем году из Перми запустит еще три новых тематических поезда по стране. Так, в новогодние каникулы 6 и 7 января отправятся два поезда в Великий Устюг и в город Киров. Больше новостей у Полины Поповой. Совсем скоро, пока инструментальная музыка на радио Альфа.

0: Перми 9 часов и 59 минут. С новостями на радио «Альфа» Полина Попова.
1: Здравствуйте. В России ввели новые требования к застройке. Строительство новых жилых кварталов теперь должно предусматривать школы, детские сады, поликлиники, дороги и коммунальные сети. Об этом рассказал глава Думского комитета по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов. Такие требования стали частью механизма комплексного развития территории, отметил он. Кроме того, в отрасли сократили число административных процедур и создали единый реестр обязательных требований к строительству. Глава Минпросвещения Сергей Кравцов рассказал об изменениях школьной программы с 1 сентября этого года. Появится новый предмет – духовно-нравственная культура России. Дисциплину «Основы безопасности и защиты Родины» собираются разделить на два курса. Это безопасность жизнедеятельности и начальная военная подготовка. И третье нововведение – со 2 по 8 классы будут оценивать поведение школьников по трехуровневые модели – образцовые, допустимые и недопустимые. Власти Перми намерены развернуть борьбу с брошенными автомобилями. Мэрия разработала дополнение к правилам благоустройства города, которые, в частности, запрещают бросать автомобили на территории Перми. Этот документ должны утвердить депутаты Гордумы. Предполагаемая дата вступления в силу правового акта – март будущего года. До этого времени предполагается утвердить признаки брошенного автомобиля, порядок и стоимость его эвакуации вместо временного хранения. Обычно признаком брошенного автомобиля является факт его хранения в местах общего пользования, не исключающих свободный доступ к нему иным лиц, вследствие отсутствия дверей, элементов остекления кузова, а также имеющие иные видимые признаки неисправности. Фильм режиссера Павла Лунгина «Четыре жизни Петра Мамонова» выйдет в прокат в российских кинотеатрах 22 октября. Прокатчики документального фильма сказали НСН, что в нем снялись сразу несколько известных рок-музыкантов и актеров, в их числе лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров, Евгений Маргулис, Александр Скляр из группы «Ва-банк», Виктор Сухоруков и Виктория Исакова. В фильме следуется биография лидера группы «Звуки Му» и четыре стороны личности Мамонова – гений и хулиган, рок-бунтарь, драматический актер и православный отшельник. Лунгин ранее снимал Мамонова в своих фильмах «Такси блюз» и «Остров». Доллар сегодня 82,16, евро 94,83. Полина Попова, служба информации.
0: На радио «Альфа» прогноз погоды. Спонсор выпуска ООО «Медицинский центр «Флеболог». Сегодня в Перми пасмурно, в течение дня дожди. Ветер северо-западный 3-5 метров в секунду. Температура воздуха будет держаться на отметке в плюс 16.
2: Реклама.
3: Сосед? А сосед, ты чего такой грустный?
2: Болею. Варикоз замучил. А лечиться дорого.
3: Слушай, во «Флебологе» сейчас очень интересные предложения по лечению варикоза. Обращайся на Осинскую, 8, не пожалеешь. Подробности и запись по телефону 2047-888. Медицинский центр «Флеболог». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».

0: Отличная музыка для рабочего настроения. Это Радио Альфа. Всем доброго утра. Не особенно меняются предпочтения российских автолюбителей. По-прежнему на первое место они ставят автомобили японского автопрома. Между тем, определены лучшие автомобили, по мнению британцев. Сейчас узнаем, как у них обстоят дела.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: 10 лучших автомобилей по отзывам 100 тысяч британских автовладельцев. Первое место неожиданно занял электроседан Tesla Model 3. Водители отмечают низкие эксплуатационные расходы и реальный запас хода до 600 километров. На второй строчке компактный кроссовер Volkswagen T-Roc. У него высокий балл за комфорт, практичный салон и доступный сервис. Замыкает тройку хэтчбэк BMW первой серии. Здесь хвалят управляемость и качество отделки. Четвертое место заняла Mazda CX-30 за богатую комплектацию, а пятое – купе BMW второй серии со спортивным характером. Также в десятке лучших – маневренная Toyota Aygo Cross, кроссоверы Volvo CX-40, Toyota CHR, Opel Grandland и Ford Kuga. Напомню, рейтинг британский. Удивляет полное отсутствие китайских брендов. Возможно, это так, потому что на Туманном Альбионе они только начали свою экспансию, и на местном рынке еще нет нужного количества китайцев с большими пробегами, чтобы собрать статистику по их долговечности.
1: Радио Альфа.
4: Реклама. Намечается вечеринка большой компании. Сергей Жуков дарит скидку до 50% на всю барную карту. Пей, пой и веселись со скидкой в Руки Вверх бар на Сибирской, 16. Бронируй по телефону 248-56-16. 18+.
5: Премьера в новом сезоне. На границе снова неспокойно.
6: За ним стоят серьезные люди.
5: Но с Петром Рыковым, как за каменной стеной.
7: Опять кого-то спасать?
5: «Кордон». Новый сезон. С понедельника по четверг в 18.00 на ТВ3. 16+.
8: Думаете, какой выбрать подарок? Идеальный подарок – это сертификат в клинику лазерной косметологии на Пушкина, 80. Подойдет к любому празднику. Сертификаты на весь спектр косметологических услуг. Быть красивыми и молодыми хотят все. 215-90-09. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: До сентября в iMall покупки совершайте. Магические карты в подарок получайте. До 50 тысяч вытянуть есть шанс, если проведете вы игры сеанс.
10: Меняем чеки от 1500 рублей из iMall на подарочные карты и призы арендаторов с 1 августа по 13 сентября 2026 года. Подробности об акции, организаторе, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения смотрите на сайте www.imall.com.

0: 38.
1: Краевая мемориальная компания. Производство и установка памятников из натурального камня в Перми и Пермском крае. Гранит от 33 тысяч рублей. Мрамор от 20 тысяч рублей. Предлагаем рассрочку и скидки. Подготовка документов для получения компенсации за изготовление памятников по льготной программе ветеранам войны, участникам боевых действий, СВО, пенсионерам МВД, ФСБ, МЧС, ГУФСИН. 2-888-255.
2: Телефон рекламной службы 259-17-00.
3: Радио «Альфа».

0: Альфа. Музыка, с которой работается легче.
1: Мы создаем атмосферу для личных и профессиональных достижений.
0: Радио Альфа.

0: Золотые хиты радио Альфа на 104.1 FM и всегда онлайн на alfa.fm.ru. Проблема отцов и детей будет актуальной, пожалуй, во все времена. Британский психолог назвал 5 главных причин, почему же между поколениями возникает недопонимание. Подробности у Кати Григорьевой.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Согласно свежим опросам, в западных странах 15% взрослых прекратили общение хотя бы с одним из своих родителей. Британский психолог Ричард Блейк изучил эту тенденцию и назвал 5 главных причин, почему между поколениями возникает стена. Первая причина – разность ценностей. Сегодня из-за политики или взглядов на жизнь связи рвут легче, чем за реальные проступки. Вторая – соцсети. Там популярны видео в духе «Я ушел от токсичных предков и счастлив». Третья причина – опасный миф о том, что если ты несчастлив во взрослой жизни, виноваты только родители. Хотя наука доказывает обратное – крепкая семья – лучший буфер от депрессии. Четвертый пункт – трудности перевода. Вместо диалога люди используют ярлыки – газлайтинг, абьюз, нарциссизм. За терминами теряются факты. Ну и пятое – внешнее влияние. Новые партнеры или споры о воспитании внуков часто подливают масло в огонь. Психолог советует – прежде чем сжигать мосты, попробуйте выслушать друг друга. А еще иногда стоит поучиться мудрости у старшего поколения, а не у блогеров.
1: Радио «Альфа».

0: Радио Альфа, 104.1 FM, там, где музыка прежде всего. Половина 11 в Перми с кратким обзором новостей. Полина Попова, спонсор выпуска, Никулин Александр Николаевич, центр ремонта «Вмятин нет».
1: Здравствуйте. С 1 сентября работодатели не смогут устанавливать испытательный срок женщинам, которые воспитывают детей до 3 лет. Об этом сообщает РИА Новости. Подчеркивается, что ограничение распространяется и на иных лиц, воспитывающих детей указанного возраста без матери. В России началась вторая волна активности клещей. Она продлится до сентября, рассказали РИА Новости эксперты. В Перми автобусы частично вернутся на Борчининово. Сегодня автобусы номер 2-15-20 начнут курсировать по Борчининово от Луначарского до Петропавловской. Автобусы номер 1-53-54-74 продолжить курсировать по существующим объездным маршрутам. Трамваи будут следовать без изменений. Хоккейный клуб «Молот» объявил он защитники Андрей Малявин, Александр Шапкин, а также нападающие Алексей Эльблаус и Роман Луцев. На этом пока все новости. Полина Попова, служба информации.
2: Реклама. Студия беспокрасочного ремонта «Вмятин нет». Это многолетний опыт и команда настоящих профессионалов. Мы выровняли более 1000 безнадежных вмятин, отреставрировали 1000 сколов и царапин на кузовах. Мы с легкостью беремся за ремонт сложных деталей. Ювелирно выравниваем алюминиевые авто. «Вмятин нет». Качество гарантируем. Ищите нас на картах 2GIS, Яндекса и в соцсетях. Телефон 247-44-47.
0: Радио «Альфа» о погоде, спонсор прогноза ООО «ПСК». Компания «Баня в бочке». Сегодня в Перми облачно, временами дожди, ветер северо-западный 3-5 метров в секунду. Температура воздуха плюс 16 градусов.
2: Реклама.
3: Отдыхай, тело и душа.
4: Да чего же хороша банька наша?
5: Выбери свою баньку на сайте banyavbochke.rf.
4: Разнообразные формы и размеры, качественные материалы.
5: Сделано в Перми. Самое время заказать свою баньку. Бани-бочки на шоссе.
4: Звоните 202-30-62. 202-30-62.
0: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».

0: Круглосуточно «Золотые хиты» на радио «Альфа» 104.1 FM и онлайн на alfa.fm.ru. Люди, которые умеют заражать и заряжать окружающих своей энергией и вдохновлять, сегодня отмечают свой праздник. 10 августа – день харизматичных личностей. И уверена, среди слушателей радио «Альфа» такие люди есть. Так что поздравляю. Чем еще отметился день в истории, расскажет скоро Катя Григорьева. Через пару минут вернемся к музыке радио «Альфа».
1: Реклама.

0: И до 200 тысяч рублей на все автомобили с пробегом. Для тебя, брат, Сатурнер Авто. Звоните 2-555-777. 2-555-777. Подробности в отделе продаж, не оферта.
1: Устали прятать взгляд? Клиника «Формула жизни» возвращает глазам молодость. Только до конца августа этого года блефаропластика со скидкой 20%. Уберем нависшее веко, избавим от мешков под глазами и сделаем ваш взгляд открытым. Консультация бесплатно. Запись на прием по телефону 20-777-22. Клиника «Формула жизни». Город Пермь, улица Космонавта Беляева, 40Г. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Большое иллюзионное шоу «Магия» в Пермском цирке. С 1 по 30 августа. Успейте прикоснуться к магии.
3: 0+.
4: Вот это да! Ты съездила в город Рос?
5: Да, оторвалась по полной. Видишь новую клумбу? Все приобрела там. Такого ассортимента роз я еще нигде не видела. Вчера съездила гортензии, набрала там. Даже новинки уже все есть. А еще теперь я в чате питомника Анны Сашиной. Ссылку в группе ВК нашла. Там делятся опытом, показывают свои сады и несколько тысяч таких же, как мы. Сейчас всем советую ехать в город Рос. По адресу деревни Протасы, улица Калужская, 9.
6: Вау! В Перми открылся новый большой магазин одежды «Мега Секонд Хэнд» в ТЦ 7 «Пятниц». Платье с максимальной скидкой 139 рублей. Футболка с максимальной скидкой 99 рублей. Детская футболка с максимальной скидкой 19 рублей. Новый ассортимент каждые две недели. «Мега Секонд Хэнд». Пермь. ТЦ 7 «Пятниц». Третий этаж.
7: Гранит не говорит, но он помнит. Мрамор хранит свет. Вечность в камне. Изготовление и установка памятников и мемориальных комплексов из мрамора и гранита собственного производства. Строгий контроль. Опытные мастера. Честные цены. Для ветеранов и пенсионеров особые условия. Ждем вас по адресам Ладыгина 7, Невинская 14, Карпинского 108, Устинова, квартал промышленный 17. Телефон 243-3060. Вечность в камне. Потому что вечность начинается с деталей.
8: Телефон рекламной службы 259-17-00.
9: Радио «Альфа».

0: Признаться, я фанатею от этой песни. Леди Гага и Бруно Марс выпустили ее 2 года назад, 16 августа. Сегодня 10-й день последнего летнего месяца. Чем запомнился день в истории, расскажет Катя Григорьева.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 10 августа 1814 года во Франкфурте на Майне родился знаменитый фармацевт Анри Нестле. При рождении его звали Генрих. Он был 11-м ребенком из 14 в семье стекольщиков. Он изменил свое имя на французский манер Анри, когда переехал в Швейцарию. Там, в городе ВВ, Нестле начал работу в аптеке, а в 30 лет занял денег у богатой тетки и открыл свое дело. Выпускал масло для ламп, уксус и горчицу, минеральную воду, даже удобрения и цемент. Успех пришел только, когда Анри женился в 46 лет на дочери врача Клементин Эман. Это она подтолкнула его к созданию детского питания. В 1860-е Клементин организовала для сотрудниц фабрики ясли, чтобы те могли кормить детей прямо на работе. Анри же был обеспокоен младенческой смертностью в Европе и неустанно проводил эксперименты по созданию детской смеси. Сгущал, высушивал и измельчал коровье молоко, пшеничную муку и сахар. В результате создал знаменитую молочную муку Анри Нестле. Успех подтвердился и на практике. Выжил младенец одной из работниц, который не переносил ни молоко матери, ни коровье, ни козье. В конце 1860-х, начале 70-х смеси стали поставлять в Германию, Францию и Британию, а потом и в Российскую империю.
4: Радио

0: 11 часов и 1 минута в Перми. Вы слушаете Радио Альфа с новостями. Полина Попова, спонсор выпуска ООО «Доктор Сан».
1: Здравствуйте. Техническая готовность реконструкции правого направления путепровода по шоссе космонавтов в районе Мариона достигла 90%. На этом направлении от Газнака в сторону рынка завершен монтаж пролетного строения. Забетонированные плиты проезжей части. Сейчас ведется укладка гидроизоляции, установка перильного и барьерного ограждений. Следующим этапом станет асфальтирование путепровода и установка опор освещения, сообщили в Министерстве транспорта. Осенью этого года по правой стороне путепровода планируется запустить движение транспорта. Здесь будет временно до завершения левой стороны путепровода организованы 4 полосы движения, по 2 в каждую сторону. В Перми строительство бассейна на Гаеве должно завершиться в 2027 году. Здание бассейна на Гаевинской 50 запроектировано. 3 функциональных зала с блоками вспомогательных помещений. Это тренажерный зал, зал бассейнов, зал общей физподготовки. Размер плавательного бассейна 25 на 13, развлекательного 15 на 11 метров. Работы на площадке идут с 2025 года. Портал по поиску работы «Суперджоб» представил рейтинг российских вузов с самыми высокими зарплатами выпускников в химической отрасли и фармацевтике. В исследование вошли 3 пермских вуза. Пермский национальный исследовательский политехнический университет занял 9-е место. Медианная зарплата его выпускников последних 5 лет составляет 145 тысяч рублей в месяц. Пермский государственный национальный исследовательский университет располагается на 12-й строчке с показателем 130 тысяч рублей. Пермская фармакадемия заняла 13-е место. Ее выпускники зарабатывают в среднем 125 тысяч рублей в месяц. Лидером рейтинга стал МГУ Ломоносова – 240 тысяч. На втором месте МФТИ – 220. На третьем – СПбГУ – 190 тысяч рублей в месяц. Всего в рейтинг вошли 87 вузов. Исследование основано на анализе доходов выпускников 2020-2025 года, сообщает «Бизнес-класс». В Перми в сентябре откроются новые визит-центры в Серебрянском парке и парке Каменских. В визит-центре Серебрянский посетителей познакомят с наследием лесовода Валентина Миндовского и историей озеленения Перми. Пространство станет не просто выставочным залом, а настоящей площадкой для экологического просвещения, где теория дополнена наглядными примерами. Живые растения тоже станут частью экспозиции. Визит-центр Данилиха будет ориентирован на самообразование в сферах охраны природы, локального краеведения, гидробиологии и урбанистики. На этом пока все новости. Доллар 82,16, евро 94,83. Полина Попова, служба информации.
2: Реклама.
3: После еды тяжесть, как камень проглотила.
4: Мне знакомо. Я обратилась в клинику «Доктор Сан». У них комплексный подход. Сделали лимфодренаж, глубокое очищение, висцеральный массаж. Все без медикаментов. Появилась легкость, улучшилось пищеварение. Кожа стала свежее. И ушли лишние объемы.
3: Хочу попробовать.
4: Клиника «Доктор Сан». Пермь. Горького 83, офис 311. Телефон 254-04-83. Имеют противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: И о погоде на Радио Альфа. Спонсор выпуска ИП Давлетшина Рустам Рамильевич. Компания «Центр металлокровли». Сегодня в течение дня облачно, временами дожди, ветер северо-западный 3-5 метров в секунду. Температура воздуха плюс 16 градусов.
2: Реклама.
5: И собрал царь трех сыновей и сказал:
6: вот вам три вида металлосайдинга. Выбирайте.
5: Старший дом обшил, средний баню, а третий офис.
7: Металлосайдинг под бревно, доску и брус. Центр металлокровли. Пермь. Героев Хасана 58. Телефон 256-56-00.
8: Вот и сказки конец. Кто заказал, тот молодец.
9: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
10: Радио Альфа.

0: Альфа.
1: Помогает сохранить настроение в течение рабочего дня.
0: Ваш надежный коллега. Радио Альфа.

0: И вне зависимости от статуса и ситуации в том числе, желаю сохранять лицо, но я сейчас не про хорошую мину при плохой игре, а про то внутреннее состояние, которое помогает нам достигать целей и реализовывать свой собственный потенциал. С хитом «Короли и королевы» только что Эйва Макс на Радио Альфа, далее нон-стопом Роксет, Ванатека Денита и через пару минут на Радио Альфа группа «Кино».
1: Реклама.
2: Долго откладывали переезд? Сравнивали варианты? Ждали подходящий момент?
3: Похоже, он наступил.
2: Орсо Групп открывает продажи второй очереди квартала Левченко. Новый дом, новые планировки и возможность выбрать квартиру на старте продаж.
3: Когда есть хороший выбор, легче решиться.
2: Квартал Левченко. Вторая очередь.
4: Застройщик ОСЗ «Орсодом». Для рекламирования объекта «Коннект. Квартал Левченко». Улица Танкистов, 2. Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не оферта.

0: Пишите за плиткой в торговый дом «Пирамиды». Ждем вас на Героев Хасана, 105, корпус 71. Звоните 255-33-32.
1: Эх, в этом костюме как в бане.
2: Пап, ты чего? В Мэнс Луке на Сибирской 7А. Легкие летние костюмы завезли. Тонкая ткань дышит.
3: Я думал, там только на свадьбу и выпускной.
4: У них теперь и полы, и футболки, трикотаж, и даже кеды.
3: Пиджак на работу и поло для прогулок. Все в одном месте.
2: В Мэнс Луке.
5: Мэнс Лук. Сибирская 7А. Телефон 203-0906. Perm.menslukestore.ru.

0: бронирование по телефону 8-908-258-28-28. ИП Полякова Ольга Олеговна. ОГРН 323-595-800-060-360. Город Пермь.
1: Телефон рекламной службы 259-17-00.
2: Радио «Альфа».

0: Queen на радио Альфа 104.1 FM и вместе с золотыми хитами на одной волне новинки. Одна из таковых впереди. Это будут Клен Карусел. Пока новости. С кратким обзором Полина Попова.
1: Здравствуйте. Беспилотники утром сегодня атаковали производственные гражданские объекты в Нижнекамске. Имеются жертвы, сообщила пресс-служба главы Татарстана. В республике объявлен траур. В Перми движение на шоссе Космонавтов в техническом режиме запустят осенью. Готовность реконструкции правого направления путепровода по шоссе Космонавтов в районе Мариона достигла 90%. На этом направлении от Газнака в сторону рынка завершен монтаж пролетного строения, забетонированные плиты проезжей части. Осенью по правой стороне путепровода планируется запустить движение транспорта. В Перми с 10 по 14 августа температура воздуха ожидается на 1,5-2 градуса выше климатической нормы. При этом начало и конец рабочей недели будут дождливыми. Фильм «Одиссея» Кристофера Нолана превысил отметку в 1 миллиард долларов в мировом прокате и стал самым кассовым проектом в карьере режиссера, сообщает «The Guardian». Фильм представляет собой экранизацию эпоса Гомера и рассказывает о десятилетнем возвращении Одиссея домой после Троянской войны. Главную роль исполнил Мэтт Дэймон. На этом пока все. Полина Попова, служба информации.
0: И о погоде на радио Альфа. Спонсор выпуска ООО «Гудвин». Сегодня в Перми облачно, временами дожди, ветер северо-западный 3-5 метров в секунду. В течение дня плюс 16 градусов.
2: Реклама. «Гудвин» впечатляет. Десятки сетевых магазинов, профильных отделов и интерьерных бутиков. Сотни позиций современной мягкой и корпусной мебели. Тысячи великолепных люстр, светильников и электроинструментов. Десятки тысяч наименований сантехники, плитки, обоев и штукатурки. Большое множество напольных покрытий, ковров, дверей, известные бренды, гарантированное качество, привлекательно выгодные цены. Все, что вам нужно для завершенного интерьера. Цените свое время. Покупайте в «Гудвине». Уральская, 63.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».

0: Радио Альфа.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Радио Альфа.

0: Город 312 на радио Альфа. Музыка, которую мы любим. Сидела тут, пока слушала песню, думала о том, насколько богат все-таки наш русский язык. Можно обернуться в прямом понимании смысла этого слова, обернуться, чтобы что-то увидеть, что-то разглядеть. А можно быстро обернуться, то есть быстро что-то сделать. Чем мы и займемся в ближайшие минуты, быстро пробежимся по своим воспоминаниям из прошлого. Впереди на радио Альфа золотая коллекция, яркие хиты минувших десятилетий. В этом выпуске Эрос Рамазотти, Ариэм и группа «Берлин».
1: Реклама. В Перми появилось место, куда заезжают прицениться, а уезжают на новеньком автомобиле. Автосалон «Кит» на шоссе Космонавтов 356. Выбирай из более чем 500 проверенных автомобилей. Подробная техническая диагностика и гарантия на целый год. Специальные условия для первых покупателей. Автосалон «Кит» на шоссе Космонавтов. Новый взгляд на автомобили с пробегом. Телефон 8-952-406-2255.
2: До сентября в «Аймол» покупки совершайте. Магические карты в подарок получайте. До 50 тысяч вытянуть есть шанс, если проведете вы игры сеанс.
3: Меняем чеки от 1500 рублей из iMall на подарочные карты и призы арендаторов с 1 августа по 13 сентября 2026 года. Подробности об акции, организаторе, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения смотрите на сайте www.imall.shop.
4: Здорово, когда питомец здоров. Зоомаркет и Веточка. Здесь беру лекарства для своего питомца. Пусть все будут здоровы. planetazdorovo.ru. Каталог Ветаптека. Огуд Бой, город Пермь, улица Краснова, 32, помещение 2, ОГРН 120-77-00-166-453. Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
5: В эфире программа о современных технологиях строительства. Сегодня разберем вопросы о тротуарной плитке на примере компании «Атлантис». На что стоит обратить внимание? Собственное производство. 600-й цемент. Щебень. Высокая марка бетона. Усиленная и износостойкая. Будет служить 50 лет. Гарантия 5 лет. Тротуарная плитка «Атлантис». Отличное качество по доступной цене. Кондратова, Кирова, 29. Телефон 288-7808.
6: Ремонт окон? Сделаем. Замена фурнитуры? Выбираем. Утепление? Пожалуйста. Надоели пух и комары? Закажи москитную сетку по суперцене. Ремонт пластиковых и алюминиевых окон и дверей? Утепление? Модернизация окон? Сквознякам нет. Сделаем как себе. Звоните 287-28-98. Сайт сквознякам.нет.
7: ИП Гуничев Андрей Игоревич. ОГРН ИП 314-595-829-00-280.
8: Золотая коллекция. Радио Альфа.
0: Спонсор золотой коллекции Радио Альфа ООО «Клиника Эксперт». Пермь.
9: Узнайте настоящую причину боли в голове в клинике «Эксперт». Без боли и рентгенооблучения комплексная МРТ-диагностика структур головного мозга, артерий и вен со скидкой 30% от прайса. Позаботьтесь о своем здоровье. Запись 215-3003 или на сайте perm.клиникаэксперт.ру.
10: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Вы слушаете «Радио Альфа». В Перми 2 минуты после полудня. С новостями Полина Попова.
1: Здравствуйте. Режим «Ковер» радиусом 100 километров объявили в Перми, также радиусом 50 километров в Березниках и Соликамске. «Ковер» ввели в 9.05, а уведомление об этом пришло в 11.23, сообщает 59.ру. Также в Прикамье объявлена беспилотная опасность. В аэропорту Перми ввели временные ограничения на вылет и прилет самолетов, сообщает «Росавиация». Между тем, 12 человек погибли и 39 пострадали при атаке БПЛА на соседний Нижнекамск. Беспилотники утром сегодня атаковали производственные и гражданские объекты в Нижнекамске, сообщила пресс-служба главы Татарстана. В республике сегодня объявлен траур. Техническая готовность реконструкции правого направления путепровода по шоссе Космонавтов около Мариона достигла 90%. В этом направлении от Газнака в сторону рынка завершен монтаж пролетного строения, забетонированы плиты проезжей части. Сейчас ведется укладка гидроизоляции. Следующим этапом станет асфальтирование путепровода и установка опор освещения. Осенью этого года по правой стороне путепровода планируется запустить движение транспорта, сообщили в Краевом министерстве транспорта. Здесь будет временно до завершения левой стороны путепровода. Организовано 4 полосы движения, по 2 в каждую сторону. Агрессивные мелодии будильника превращают пробуждение в микрокатастрофу для психики. Об этом газете «Ру» рассказала врач-сомнолог София Черкасова. Она предупредила, что очень резкие высокочастотные сигналы, сирены, тревожные звуки чаще вызывают неприятные эмоции и могут создавать ощущение стресса сразу после пробуждения. Вместо плавного перехода от сна к яви нервная система получает шоковую терапию. На этом пока все. Доллар 82.16, евро 94.83. Полина Попова, служба информации.
0: И о погоде на радио «Альфа». Спонсор выпуска ООО «Клиника Фомина», Пермь. Акция на первичный прием женского доктора. Без очередей, спешки и лишних вопросов. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. В Перми сегодня облачно, временами дожди, ветер северо-западный 3-5 метров в секунду. В течение дня 16 градусов тепла.
2: Реклама. Что для вас самое важное?
3: Чтобы вся семья была здорова.
2: Многопрофильный центр «Клиника Фомина». УЗИ 3D и лабораторные исследования.
3: Клиника Фомина.
2: 248-37-19. Александра Матросова, 13.
4: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».

0: Кина на Радио Альфа. Отличная музыка для рабочего настроения. В этот день, в 1500 году, был открыт этот остров. Он четвертый по величине в мире. Самые интересные факты собрала Анна Романова. «Горячая десятка» впереди, равно как и «Братья Гримм» уже через пару минут.
1: Реклама.

0: скидки до 200 тысяч рублей на все автомобили с пробегом. Для тебя, брат, Сатурн Рафта. Звоните 2-555-777. 2-555-777. Подробности в отделе продаж, не оферта.
1: Все друзья мне завидуют. Моя жена самая красивая и самая молодая. А то, что мы ровесники, большой секрет.
2: На самом деле у меня тоже есть секрет. Мой секрет – клиника лазерной косметологии.
3: Клиника лазерной косметологии на Пушкина 80. Самые современные безоперационные способы омоложения. Телефон 215-9009. Клиника лазерной косметологии. Приходите и будьте красивыми. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Без лишних слов. Профессионально и надежно. Уже 15 лет мы создаем комфортный климат в вашем авто. Компания «Автоклимат». Монтаж, ремонт любой сложности и обслуживание автомобильных кондиционеров, рефрижераторов. Всегда бесплатная диагностика и комплексная чистка антибактериальными средствами. Устранение неприятного запаха. Компания «Автоклимат». Шоссе Космонавтов 312А. Телефон 2-700-297.
5: А вы уже слышали про шторы от Жоры? Яркие скидки до 30% уже действуют. Шьем быстро и качественно. Утром заказали, вечером повесили. Всегда в наличии турецкие ткани, фурнитура и карнизы. Шторы от Жоры. И с установкой помогут. Ждем вас на Ленина, 94.
6: Я предпочитаю торговый комплекс «Парковый». Ведь там огромный выбор стройматериалов. Сантехника, обои, мебель, ламинат, светильники.
7: Дорогой, ты знаешь, там можно и о скидке договориться, и профессиональную консультацию получить.
6: Так что же мы ждем? Едем на трамвайную 33.
8: Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. На Свиязева 39А.
9: Грандиозная премьера этого лета — шоу «Магия в Пермском цирке». С 1 по 30 августа иллюзия станет реальностью. 0+.
10: Телефон рекламной службы 259 17 00.
11: Радио «Альфа».

0: Пренепременно все те планы, которые вы нарисовали на эту неделю, пусть обязательно осуществятся. Вы слушаете Радио Альфа. Впереди Авенёра Кадабастани. Послушаем Сандру. И совсем скоро на Радио Альфа Тедди Свимс. А прямо сейчас узнаем, почему на этот остров лучше не отправляться с сентября по апрель.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Остров Мадагаскар относят к Африке, и отчасти это верно. Народы, населяющие Мадагаскар, сходны с африканцами, но у них есть очень много различий. На острове много чудес природы, которых не найти больше нигде на свете. Сегодня Мадагаскар. Мадагаскар – четвертый по величине остров на планете. Он откололся от древнего суперконтинента Гондвана около 88 миллионов лет назад, а по некоторым данным – еще раньше. Вся территория острова занята Республикой Мадагаскар. Официальных языков на Мадагаскаре два – французский, поскольку Мадагаскар долго был французской колонией, и малагасийский. Более 40% территории Мадагаскара покрыты лесами, и более 90% флоры и фауны острова не встречаются больше нигде в мире. На Мадагаскаре живет более 30 видов лемуров, и все они местные. Кроме того, на острове живет почти половина всех мировых видов хамелеонов. На Мадагаскаре расположены активные природные очаги чумы. Мадагаскар является мировым лидером по заболеваемости чумой. Болезнь завезли на остров в 19 веке, и с тех пор она прочно укоренилась в местной экосистеме. Пик заболеваемости совпадает с жарким и дождливым сезоном. Не ездите на Мадагаскар с сентября по апрель. Мадагаскар производит около 60% всей ванили на планете. Когда компания Coca-Cola отказалась от натуральной ванили в пользу искусственной, это оказало сильное негативное влияние на экономику страны. Сейчас Мадагаскар – это очень бедная страна. До французской колонизации страна была единым королевством, которым управляли местные королевы. Женщины удерживали абсолютную власть в государстве на протяжении почти 70 лет. До сих пор сохранился их королевский дворец. На Мадагаскаре процветает культ предков и культ старших. В некоторых регионах существует традиция, согласно которой сын не может бриться, пока жив его отец. В каждом доме на Мадагаскаре есть пауки и паутина. Убирать паутину нельзя. Мадагасийцы верят, что в пауках живут души предков, которые приносят удачу и охраняют дом. Если убрать паутину в жилище, случится большая беда. И что на первом месте? Некоторые обитающие на Мадагаскаре виды моли по ночам пьют слезы у спящих птиц и крокодилов. В биологии это называется лакрифагией – поеданием слез. Бабочка аккуратно подлетает ночью к спящей птице, садится ей на шею и осторожно продвигает свой хоботок под плотно сомкнутые веки. На хоботке есть зазубрины, которые помогают зафиксировать хоботок внутри глаза, не раздражая роговицу и не пробуждая птицу. Восполнив запасы влаги, бабочка улетает.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
1: Радио Альфа.

0: новой песней «Градусы» на радио «Альфа» 104.1 FM. Сегодня 10 августа. О событиях понедельника коротко Полина Попова. Спонсор выпуска новостей – Никулин Александр Николаевич. Центр ремонта «Вмятин нет».
1: Здравствуйте. В аэропорту Перми ввели ограничения на вылет и прибытие самолетов, сообщает Росавиация. Двухгодичный курс автодела с обучением вождению необходимо ввести в российских школах с 9 класса. С такой инициативой выступил заместитель секретаря общественной палаты РФ Владислав Гриб, пишет ТАСС. По его замыслу, по окончании 11 класса выпускники смогут получать водительское удостоверение одновременно с аттестатом. В России потребление яиц достигло максимального уровня за последние 4 десятилетия. В 2025 году на одного жителя страны в среднем пришлось 251 яйцо. Это на 10 штук больше, чем годом ранее. Такие высокие показатели в последний раз фиксировались в 1985 году. Тогда потребление составляло 265 яиц на человека в год. С 16 августа в Перми стартует документальный аудиоспектакль «Променад. Галерея историй». Проект создан творческим объединением «Аудиодок» специально к открытию нового здания Пермской художественной галереи. На этом пока все. Полина Попова, служба информации.
2: Реклама. Студия беспокрасочного ремонта «Вмятин нет». Это многолетний опыт и команда настоящих профессионалов. Мы выровняли более 1000 безнадежных вмятин, отреставрировали 1000 сколов и царапин на кузовах. Мы с легкостью беремся за ремонт сложных деталей. Ювелирно выравниваем алюминиевые авто. «Вмятин нет». Качество гарантируем. Ищите нас на картах 2GIS, Яндекса и в соцсетях. Телефон 247-44-47.
0: Радио «Альфа» о погоде, спонсор прогноза ООО «ПСК». Компания «Баня в бочке». Сегодня в Перми облачно, временами дожди, ветер северо-западный 3-5 метров в секунду. Температура воздуха плюс 16 градусов.
3: Реклама. Скажу я вам честно, ничего не тая. Лучше, конечно, банька своя. Выбери свою баньку на сайте banyavbochke.rf. Разнообразие форм, материалов и размеров на сайте banyavbochke.rf. Любишь в баньке отдыхать? Самое время ее заказать. Вся информация на сайте banyavbochke.rf или по телефону 202-3062. 202-3062.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
5: Радио «Альфа».

0: Радио Альфа.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Радио Альфа.

0: Между тем, друзья, мы стоим на пороге новолуния. Как говорят астрологи, это всегда мощный, вдохновляющий потенциал. Случится новолуние 12 августа. Вы слушаете Радио Альфа. Музыкальный час продолжит подборка лучших песен минувших десятилетий в золотой коллекции Рэймон, Тейк Дэт и Абба.
1: Реклама.
2: Нужно покрасить и обновить? Но вы не знаете, где можно найти все сразу, хорошего качества и по доступным ценам? Спешите в дельный магазин. Все краски и лаки для декора, для дома и дачи, для бани и сауны, по дереву и металлу, для фасада и для сада, для печей и каминов. Дельный магазин. На Магистральной 12Б и Геофизиков 4. 0+.
1: Премьера. В новом сезоне. На границе снова неспокойно.
3: За ним стоят серьезные люди.
1: Но с Петром Рыковым, как за каменной стеной.
4: Опять кого-то спасать.
1: «Кордон». Новый сезон. С понедельника по четверг в 18.00 на ТВ3. 16+.
5: Лето. Самое время прокатиться с ветерком по Каме на речном трамвайчике. Приглашаем на групповые тематические прогулки. Саксофон на закате. Зажигательная дискотека 90-х. Детская анимация и экскурсии по берегам Камы. Расписание и билеты на сайте речнойтрамвайчик.рф.
6: ООО «Камская круизная компания». Город Пермь, Ленина, 72Б. ОГРН 114-595-805-3565-60. Акция действует до 30 ноября 2026 года.
7: 0+.
8: Знакомьтесь, транспортная компания «Magic Trans Пермь». Перевозка сборного груза из Перми в любую точку России. Акции для новых и скидки постоянным клиентам. Ежедневная отправка, персональный менеджер, СМС-информирование. «Magic Trans Пермь». Улица Бригадирская, дом 12. Телефон 206-52-55. 206-52-55. Сайт magic-trans.ru. Magic Trans Пермь. Перевозка сборного груза.
9: Вау! В Перми открылся новый большой магазин одежды Мега Секонд Хенд в ТЦ 7 Пятниц. Платье с максимальной скидкой 139 рублей. Футболка с максимальной скидкой 99 рублей. Детская футболка с максимальной скидкой 19 рублей. Новый ассортимент каждые две недели. Мега Second Hand. Пермь. ТЦ 7 Пятниц. Третий этаж.
10: Компания «Богданов Камень». Изготовление памятников из натурального камня с установкой в Перми и Пермском крае. Гранит от 31 тысячи рублей. Мрамор от 19 тысяч рублей. А также ограды, столы, лавки, облицовочные работы. Действует система скидок и рассрочка. Предоставление документов за изготовление памятников льготных категорий. Министерству обороны, ветеранам войны, участникам СВО, боевых действий, пенсионерам силовых ведомств. Звоните 2-789-444.
11: Золотая коллекция. Радио Аль.

0: Перми 13 часов и 1 минута. С новостями на Радио Альфа Зара Пахметов. Спонсор выпуска ООО «Доктор Сан».
1: Здравствуйте. Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткоф и зять американского лидера Джаред Кушнер могут посетить Киев и Москву на следующей неделе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник. В конце июля в ряде западных СМИ появилась информация о том, что Уиткоф и Кушнер могут вскоре посетить Киев. Президент Украины Владимир Зеленский 29 июля сказал в интервью Axios, что спецпредставители США могут приехать в Киев в течение ближайших 2 недель. Число авиарейсов между Россией и Китаем планируют увеличить. Сейчас российские и китайские авиакомпании выполняют 280 рейсов в неделю. За январь-май этого года перевезено уже более 900 тысяч человек, что на 48% превышает показатели аналогичного периода прошлого года. Министерство ожидает дальнейшего роста пассажиропотока по итогам года. Ранее президент Владимир Путин своим указом продлил безвизовый порядок въезда в Россию для граждан Китая до 31 декабря следующего года. В России нужно создать спортивную карту по аналогии с Пушкинской. С ней молодые люди могли бы бесплатно или со скидкой посещать занятия, бассейны, катки и фитнес-центры. Об этом сообщил зампред комитета Госдумы по физкультуре и спорту Амир Хамитов, передает РИА Новости. Он подчеркнул, что спорт должен быть доступен для каждого. По словам парламентария, спортивная карта должна быть удобной, работать по всей России и охватывать как можно больше организаций. Хамитов указал, что инвестиции в здоровье молодежи формируют культуру активного образа жизни, которая должна стать нормой. С сегодняшнего дня в Перми часть автобусных маршрутов вернулись на улицу Борчининова. Об этом рассказали в Пермском департаменте транспорта. Автобусы номер 2, 15 и 20 начали курсировать по Борчининова на участке от Луначарского до Петропавловской. Автобус номер 67 будет следовать по Борчининова на отдельных участках в направлениях микрорайона Парковый и Садовый. Маршруты номер 1, 53, 54 и 74 продолжат движение по действующим объездным путям. Трамвайные маршруты останутся без изменений. Россияне в среднем съедают за сезон от 3 до 5 арбузов. Согласно статистике, так ответили 40% опрошенных. Примерно каждый пятый ограничивается покупкой 1-2 арбузов за лето. И почти столько же покупают от 6 до 10 арбузов, сообщает РИА Новости со ссылкой на аналитику Россельхозбанка. Каждый второй опрошенный покупает первые арбузы в августе. Треть респондентов готовы попробовать июльские плоды. 8% могут купить их в июне. В целом, большинство россиян по-прежнему ориентируется на традиционный сезон. Сезон созревания. В завершении выпуска курсы валют: доллар 82 рубля 16 копеек, евро 94 рубля 83 копейки. Зара Пахметов, служба информации.
2: Реклама.
3: После еды тяжесть, как камень проглотила.
4: Мне знакомо. Я обратилась в клинику «Доктор Сан». У них комплексный подход. Сделали лимфодренаж, глубокое очищение, висцеральный массаж. Все без медикаментов. Появилась легкость, улучшилось пищеварение. Кожа стала свежее. И ушли лишние объемы.
3: Хочу попробовать.
4: Клиника «Доктор Сан». Пермь. Горького 83, офис 311. Телефон 254-04-83. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: На Радио Альфа прогноз погоды. Спонсор выпуска ООО «Медицинский центр «Флеболог». 11 августа во вторник в Перми ожидается переменная облачность. Без осадков ветер северный, северо-западный 3-5 метров в секунду. Плюс 12-14 ночью, завтра днем плюс 20-22 градуса.
2: Реклама.
5: Сосед? А сосед, ты чего такой грустный?
6: Болею. Варикоз замучил. А лечиться дорого.
5: Слушай, во «Флебологе» сейчас очень интересные предложения по лечению варикоза. Обращайся на Осинскую, 8, не пожалеешь. Подробности и запись по телефону 2047-888. Медицинский центр «Флеболог». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».
7: 5 лучших песен о любви на Радио Альфа украсят ваш день.
2: На Радио Альфа 5 песен о любви.
0: А это значит, в ближайшие четверть часа на Радио Альфа только музыка. И сегодня в дневной романтик-коллекции. Сирил и Дин Льюис. Послушаем Криса Айзека, группу 30 февраля. Впереди Ace of Base и Brainstorm с хитом Maybe открывают пятерку лучших песен о любви.

0: Радио Альфа. Пять песен о любви.
1: Звезды в лужах делить с тобой, теплый ужин делить с тобой, оставаться нужным и быть с тобой.
2: Странно, я раньше не думал, что так бывает, что все способно так закрутиться. Насколько важно, шагая по краю, любить, дорожить, мечтать, к одному стремиться. Ты на обложку Космо, я на обложку Forbes, чтобы быть рядом даже на полках газетных киоск. И пока вертится глобус, цепляясь за ось, не разминуться на одном из перекрестков.

0: Кавер-версии группы Crowded House Сирил и Дин Льюис завершают пятерку лучших песен о любви. А в 93-м году эта песня получила музыкальную награду как самая исполняемая австралийская работа за рубежом. Вы слушаете Радио Альфа, далее «Ночные снайперы» и через пару минут с нами Майк and the Mechanics.
1: Реклама. В руки вверх бар. Праздник каждый день. Танцуй под хиты 90-х. Пой в караоке. Выигрывай призы на вечеринках. 248-56-16. Сибирская, 16. 18+.
2: Сказала грустная царица.
3: Хочу металлочерепицу.
2: Иван к вопросу подготовлен. Поехал в центр металлокровли. Там для царей и для цариц полно металлочерепиц.
4: Сказочный выбор металлокровли для самых взыскательных покупателей. Центр металлокровли. Пермь. Телефон 256-56-00. 256-56-00.
5: Не ставь свой бизнес на паузу. Звони в «Дизель-сервис Пермь». Производим ремонт дизельной топливной аппаратуры под ключ. Сертифицированное оборудование. Запчасти в наличии. Гарантия. «Дизель-сервис Пермь». Доверь свой дизель профессионалам. 20 лет на рынке Перми. Звони. 2-111-540. 2-111-540.
6: Устали прятать взгляд? Клиника «Формула жизни» возвращает глазам молодость. Только до конца августа этого года блефаропластика со скидкой 20%. Уберем нависшее веко, избавим от мешков под глазами и сделаем ваш взгляд открытым. Консультация бесплатна. Запись на прием по телефону 20-777-22. Клиника «Формула жизни». Город Пермь, улица Космонавта Беляева, 40Г. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Большое иллюзионное шоу «Магия» в Пермском цирке с 1 по 30 августа. Успейте прикоснуться к магии. 0+.
1: Телефон рекламной службы 259-17-00.
8: Радио «Альфа».

0: Любимая музыка на радио Альфа 104.1 FM. И совсем недолго ждать возвращения солнечной погоды. Плюс 16 в Перми сейчас, в течение дня дожди. О прогнозе на завтра после новостей.
1: Здравствуйте. Банк России пока не видит оснований уверенно говорить о новом снижении ключевой ставки на ближайших заседаниях. Об этом говорится в резюме обсуждения, опубликованном регулятором. Российским фермерам предложили разрешить строительство жилых домов на собственных сельхозугодьях. Законопроект направили на отзыв в Минсельхоз, пишут ведомости. Около 80% опрошенных россиян признали, что помнят свою первую любовь, однако большинство из них уже не поддерживает связь с теми, кого любили впервые. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование. Зараб Ахметов, служба информации.
0: Радио «Альфа» о погоде на завтра. Спонсор выпуска ООО «Гудвин». Во вторник, 11 августа, в Перми ожидается переменная облачность без осадков. Ветер северный, северо-западный 3-5 метров в секунду. 12-14 тепла ближайшей ночью. Завтра днем плюс 20-22 градуса.
2: Реклама. «Гудвин» впечатляет. Десятки сетевых магазинов, профильных отделов и интерьерных бутиков. Сотни позиций современной мягкой и корпусной мебели. Тысячи великолепных люстр, светильников и электроинструментов. Десятки тысяч наименований сантехники, плитки, обоев и штукатурки. Большое множество напольных покрытий, ковров, дверей. Известные бренды, гарантированное качество, привлекательно выгодные цены. Все, что вам нужно для завершенного интерьера. Цените свое время. Покупайте в «Гудвине». Уральская, 63.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».

0: Алан Уокер на радио Альфа. Музыка, которую мы любим. Эта песня, кстати, вошла в саундтрек фильма «Русалочка». Это киноадаптация одноименного мультфильма. Вы слушаете радио Альфа. Далее без перерыва Леди Гага, Регина и Крис Норман. Главные хиты прошедших десятилетий в золотой коллекции.
1: Реклама.
2: Не так далеко от центра, и нам, и детям удобно. Гулять можно и в сквере, и на площадке. Она тут и правда классная. А по бытовым моментам планировки интересные. Кстати, еще на лифте сразу в паркинг можно спуститься или к кладовым. Это большой плюс, особенно когда есть дети. Знаете, да, что сейчас старт продаж второй очереди? Мы так легко решились. Левченко, ну, очень нам понравился.
1: Коннект-квартал. Левченко. Легче решиться.
3: Застройщик ООО «СЗ «Орсадом». Для рекламирования объекта «Коннект-квартал Левченко», улица Танкистов, 2. Проектная декларация размещена на сайте наш.ком.рф. Не оферта.
4: До сентября в «Аймол» покупки совершайте. Магические карты в подарок получайте. До 50 тысяч вытянуть есть шанс, если проведете вы игры-сеанс.
5: Меняем чеки от 1500 рублей из «Аймол» на подарочные карты и призы арендаторов с 1 августа по 13 сентября 2026 года. Подробности об акции, организаторе, правилах его проведения, количестве призов, сроках мести и порядке их получения смотрите на сайте www.aimol.shop.
6: Где владельцы домашних питомцев чаще всего покупают зоотовары? Правильно, в зоомаркетах «Веточка». Широкий ассортимент зоотоваров по привлекательным ценам. Зоомаркеты «Веточка». Все для здоровья и радости ваших питомцев. Планетаздорово.ру, ветаптека.
7: ООО «ГДБОИ» 614-039, город Пермь, улица Краснова, 32, помещение 2, УГРН 120-770-016-64-53.
0: Имеются противопоказания перед применением. Ознакомьтесь с инструкцией.

0: 1-38.
1: Золотая коллекция. Радио Альфа.
2: Спонсор золотой коллекции Радио Альфа ООО «Клиника Эксперт». Пермь.
3: Узнайте настоящую причину боли в голове в «Клинике Эксперт». Без боли и рентгенооблучения комплексная МРТ-диагностика структур головного мозга, артерий и вен со скидкой 30% от прайса. Позаботьтесь о своем здоровье. Запись 215-3003 или на сайте perm.klinikaexpert.ru.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Вы слушаете «Радио Альфа». В Перми 14.01 с новостями к этой минуте. Зара Пахметов.
1: Здравствуйте. Sunday Times назвала политическим просчетом ставку Зеленского на террор против России. Нанесение ударов по гражданским объектам должно было ослабить решимость Москвы добиться урегулирования конфликта на своих условиях. Однако этот план не оправдался, пишет обозреватель издания Марк Галиотти. По его словам, надежды на то, что удары вглубь территории могут подорвать российскую экономику, представляются необоснованными. Конец цитаты. Журналист подчеркнул, что нефтегазовые доходы России стабилизируются на фоне конфликта в Иране, несмотря на удары Украины по российским НПЗ. В России тестируют полностью беспилотный пассажирский поезд. Составы смогут ездить без машиниста в кабине. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на компанию-разработчика системы. Вместо полноценного машиниста работает машинист-оператор, который управляет поездом из диспетчерского центра и выступает в роли контролера системы. Он может затормозить поезд, открыть или закрыть двери, управлять системой кондиционирования, а также опускать и поднимать токоприемник. Министр просвещения Сергей Кравцов анонсировал завершение внедрения полной линейки единых учебников по истории для 5-9 классов в этом году. Кроме того, школы получат единые пособия по обществознанию для 9-10 классов. Об этом сообщили в Минпросвещении. В ведомстве отметили, что обновленный федеральный перечень учебников охватывает все основные школьные предметы, включая историю воссоединенных регионов и обществознание для колледжей. В перечне представлены пособия для начальной, основной и старшей школ по русскому языку, литературе, математики, физики, химии, биологии, информатики и другим дисциплинам. За июль работодатели Пермского края разместили около 2500 вакансий с зарплатой от 200 тысяч рублей. Чаще всего такие деньги предлагают в строительстве, промышленности и сфере бизнес-услуг, рассказали в компании HeadHunter. В основном речь идет о рабочих профессиях – разнорабочих, сварщиках, монтажниках, бетонщиках и электриках. При этом 85% вакансий высшее образование не требуется, гораздо важнее опыт. Почти 80% предложений предполагают работу вахтой. Россияне в прошлом году рекордно нарастили потребление мяса, достигнув исторического максимума в 100,5 килограммов на человека в год. Об этом со ссылкой на статистические данные сообщает РИА Новости. Годом ранее показатель находился на уровне 100 килограммов. Граждане стали есть больше мяса птицы – 26,5 килограммов. По говядине и телятине показатели почти не изменились – 9 килограммов на человека в год. Спрос на свинину несколько сократился, составив 17 килограммов. В завершении выпуска курсы валют: доллар 82 рубля 16 копеек, евро 94 рубля 83 копейки. Зара Пахметов, служба информации.
0: На радио Альфа прогноз погоды, спонсор выпуска ИП Давлетшин Рустам Рамильевич, компания «Центр металлокровли». 11 августа во вторник в Перми ожидается переменная облачность, без осадков, ветер северный, северо-западный 3-5 метров в секунду, плюс 12-14 градусов ночью, завтра днем плюс 20-22.
2: Реклама.
3: Высоко, высоко в горах нет такой красивой металлочерепицы. Так что Ашотик, только металлочерепица Арарат. И только в центре металлокровли.
4: Новинка, которой позавидуют соседи. Металлочерепица Арарат.
3: Закажи в центре металлокровли.
4: На Героев Хасана 58. Звоните 256-56-00. 256-56-00.
0: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».

всегда хорошая музыка на радио Альфа.

0: ведь «Рам-пам-пам» — это может быть не только название песни, которую исполняет румынская певица Минелли, это может быть и настроение «Рам-пам-пам». Конечно, в понедельник не так просто его достичь, но при желании очень даже возможно. Гораздо легче будет продолжать неделю. Всем доброго дня, вы слушаете «Радио Альфа». Впереди новинка от Милен Фармер, и через пару минут присядем на дельтаплан Николая Носкова.
1: Реклама.
2: Более 2000 семей доверили нам самое ценное. Клиника «Мать и дитя» в Перми. Это комфортная беременность под наблюдением чутких персональных врачей, высокотехнологичное оборудование, полный спектр исследований, авторские методики и индивидуальный подход. Ждем вас по адресу: Пермь, Екатерининская, 64. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Зай, зачем мы едем в Кондратово в Атлантис? Тротуарную плитку можно и поближе купить.
4: Ага, ты уже купила поближе. Вся плитка за зиму рассыпалась. Нужно было сразу брать «Атлантис». Гарантия 5 лет. Вон у соседа плитка «Атлантис» 6-й год. А все как новое.
3: «Атлантис»? Надо девочкам рассказать.
5: Тротуарная плитка «Атлантис». Кондратова, улица Кирова, 29. Телефон 288-78-08.
6: Звукоизоляция своими руками без навыков строителя? Легко! Звукоизоляционную панель TC Mini от компании «Геометрия комфорта» сможет смонтировать девушка, бабушка и даже ребенок. Тонкая и эффективная панель устанавливается на раз, два, три и служит долгие годы, обеспечивая тишину и уют в вашем доме. Консультации и расчет по телефону 234-60-04. «Геометрия комфорта», Стахановская, 54В.
7: Вау! В Перми открылся новый большой магазин одежды «Мега Секонд Хэнд» в ТЦ 7 «Пятниц». Платье с максимальной скидкой 139 рублей. Футболка с максимальной скидкой 99 рублей. Детская футболка с максимальной скидкой 19 рублей. Новый ассортимент каждые две недели. «Мега Секонд Хэнд». Пермь. ТЦ 7 «Пятниц». Третий этаж.
8: Краевая мемориальная компания. Производство и установка памятников из натурального камня в Перми и Пермском крае. Гранит от 33 тысяч рублей. Мрамор от 20 тысяч рублей. Предлагаем рассрочку и скидки. Подготовка документов для получения компенсации за изготовление памятников по льготной программе ветеранам войны, участникам боевых действий, СВО, пенсионерам МВД, ФСБ, МЧС, ГУФСИН. 2-888-255.
1: Телефон рекламной службы 259-17-00.
2: Радио «Альфа».

0: Новая песня Милен Фармер войдет в ее новую пластинку, выход которой состоится уже этой осенью. Невероятный вопрос 12+, мы разгадываем каждое буднее утро, и сегодня выяснили, что 48% опрошенных ни при каких обстоятельствах даже близкому другу во время поездки не дадут беспроводные наушники. Беспроводные автомобильные компрессоры от магазина запчастей «Автозар» мы разыгрываем на этой неделе в невероятном вопросе. Спонсор игры ИП Аникиенко Сергей Александрович. «Автозар» – все для ремонта вашего автомобиля быстро и просто. Подбор автозапчастей по ВИН-коду или параметрам авто. Консультации опытных специалистов, гарантия на все запчасти. Сеть магазинов «Автозар». Срочная помощь для вашего автомобиля на Целинной 38 и Чкалова 22.
1: Реклама.
2: Выбор огромный, а он один? Спешите в дельный магазин. Вас ждет большой ассортимент стройматериалов. Гипсокартон, фанера, ОСБ, профиль, шифер, профнастил, кровельные материалы, краски, обои, сантехника. При покупке от 10 тысяч рублей доставка по Закамску, Краснокамску бесплатно. Подробности в группе ВКонтакте. 0+.
1: Премьера в новом сезоне. На границе снова неспокойно.
3: За ним стоят серьезные люди.
1: Но с Петром Рыковым, как за каменной стеной.
4: Опять кого-то спасать.
1: «Кордон». Новый сезон. С понедельника по четверг в 18.00 на ТВ3 16+.
5: В Пермском цирке шоу «Магия». С 1 по 30 августа. Поверить будет сложно. Пропустить невозможно.
6: 0+.
7: До сентября в iMall покупки совершайте. Магические карты в подарок получайте. До 50 тысяч вытянуть есть шанс, если проведете вы игры сеанс.
8: Меняем чеки от 1500 рублей из iMall на подарочные карты и призы арендаторов с 1 августа по 13 сентября 2026 года. Подробности об акции, организаторе, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения смотрите на сайте www.imall.shop.
9: Вот это да! Ты съездила в город Рос?
10: Да, оторвалась по полной. Видишь новую клумбу? Все приобрела там. Такого ассортимента роз я еще нигде не видела. Вчера съездила гортензии, набрала там. Даже новинки уже все есть. А еще теперь я в чате питомника Анны Сашиной. Ссылку в группе ВК нашла. Там делятся опытом, показывают свои сады и несколько тысяч таких же, как мы. Сейчас всем советую ехать в город Рос по адресу деревни Протасы, улица Калужская, 9.
11: Гранит не говорит, но он помнит. Мрамор хранит свет. Вечность в камне. Изготовление и установка памятников и мемориальных комплексов из мрамора и гранита собственного производства. Строгий контроль. Опытные мастера. Честные цены. Для ветеранов и пенсионеров особые условия. Ждем вас по адресам Ладыгина, 7, Невинская, 14, Карпинского, 108, Устинова, квартал Промышленный, 17. Телефон 243-3060. Вечность в камне. Потому что вечность начинается с деталей.
1: Телефон рекламной службы 259 17 00.
12: Радио «Альфа».

0: Любимая музыка Адриана Челентано на радио Альфа. 14.33, точное местное. Коротко с новостями. Зара Пахметов, спонсор выпуска Никулин Александр Николаевич. Центр ремонта вмятин нет.
1: Здравствуйте. Онлайн-площадка Wildberries добавит риски повреждений или утраты товаров из-за терактов и атак украинских беспилотников в сервис страхования заказов. Об этом сообщает Коммерсант. Строительство новых жилых кварталов теперь должно предусматривать школы, детские сады, поликлиники, дороги и коммунальные сети. Об этом парламентской газете рассказал глава Думского комитета по строительству ЖКХ Сергей Пахомов. Россияне все чаще переносят домашние тренировки на первую половину дня. Об этом сообщает газета «Ру» со ссылкой на аналитиков. Одной из причин такого сдвига является распорядок дня. Зараб Ахметов, служба информации.
2: Реклама. Студия беспокрасочного ремонта «Вмятин нет». Это многолетний опыт и команда настоящих профессионалов. Мы выровняли более 1000 безнадежных вмятин, отреставрировали 1000 сколов и царапин на кузовах. Мы с легкостью беремся за ремонт сложных деталей. Ювелирно выравниваем алюминиевые авто. «Вмятин нет». Качество гарантируем. Ищите нас на картах 2GIS, Яндекса и в соцсетях. Телефон 247-44-47.
0: Радио «Альфа» о погоде, спонсор выпуска ООО «ПСК». Компания «Баня в бочке». В Перми сейчас плюс 16 градусов. Во вторник, 11 августа, ожидается переменная облачность без осадков. Ветер северный, северо-западный, 3-5 метров в секунду. Плюс 12-14 ночью, завтра днем плюс 20-22 градуса.
2: Реклама.
3: Огонь и приятный жар. Пар. И полный релакс. Релакс. Закажи баню прямо сейчас. Ваша будущая баня на сайте banivbochke.rf. Выберите свою баню. Звоните 202-30-62. 202-30-62. Подробности на сайте banivbochke.rf.
0: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».
4: Oh, Father, tell me

0: Ингрид на радио Альфа, там, где музыка прежде всего. Поддерживаем градус прекрасного рабочего настроения под золотую коллекцию. Впереди Мариус и Джулия, Майкл Джексон и через пару минут Фил Коллинз в тройке главных хитов прошедших десятилетий.
1: Реклама.

0: Сатурнера авто. Звоните 2-555-777. 2-555-777. Подробности в отделе продаж, не оферта.
1: Как хочется стать стройнее, но на спортзал совсем нет времени.
2: Мне бы восстановить тонус мышц, пресс подкачать. Но как вписать тренировки в мой загруженный день?
1: Стройное дело. Подтянутые ягодицы, пресс и бедра без спортивных тренировок можно получить всего за 4 процедуры M-Sculpt. Улучшайте фигуру с помощью процедуры M-Sculpt. Звоните 215-9009. Клиника лазерной косметологии на Пушкина 80. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Ай, в этом костюме как в бане.
4: Пап, ты чего? В Мэнс Луке на Сибирской 7А легкие летние костюмы завезли. Тонкая ткань дышит.
5: Я думал, там только на свадьбу и выпускной.
6: У них теперь и полы, и футболки, трикотаж, и даже кеды.
5: Пиджак на работу и поло для прогулок. Все в одном месте.
4: В Мэнс Луке.
7: Мэнс Лук. Сибирская 7А. Телефон 203-0906. perm.menslukestore.ru.
8: Ремонт окон? Сделаем! Замена фурнитуры? Выбирайте! Утепление? Пожалуйста!
9: Надоели пух и комары? Закажи москитную сетку по суперцене!
10: Ремонт пластиковых и алюминиевых окон и дверей? Утепление? Модернизация окон? Сквознякам нет! Сделаем как себе! Звоните 287-28-98, сайт сквознякам.нет.
11: ИП Гуничев Андрей Игоревич. ОГРН ИП 314-595-829-00-280.
12: Лето. Самое время прокатиться с ветерком по Каме на речном трамвайчике. Приглашаем на групповые тематические прогулки. Саксофон на закате. Зажигательная дискотека 90-х. Детская анимация и экскурсии по берегам Камы. Расписание и билеты на сайте речнойтрамвайчик.рф.
13: ООО «Камская круизная компания». Город Пермь, Ленина, 72Б. ОГРН 114-595-805-3560. Акция действует до 30 ноября 2026 года.
14: 0+.
15: Золотая коллекция. Радио «Альф».

0: Спонсор выпуска на радио «Альфа» ООО «Доктор Сан».
1: Здравствуйте. Сирия и Россия подписали меморандум о взаимопонимании о будущем российских военных баз. Они будут преобразованы в центры совместной военной подготовки, сообщило сирийское государственное агентство САНА. Соглашение также предусматривает реорганизацию российского присутствия на сирийском побережье и передачу ряда объектов гражданского назначения под управление Дамаска. Россия и Сирия также договорились пересмотреть статус объектов, которые сейчас используются в военных целях. Российские военные базы будут преобразованы в совместные центры подготовки и повышения квалификации. Полностью отказаться от практики ежегодных профилактических отключений горячей воды в России невозможно, но их срок можно сократить до недели. Об этом в беседе Стас заявил зампред комитета Совета Федерации по федеративному устройству Александр Высокинский. По его словам, трубопроводы многоквартирных домов нуждаются в техническом обслуживании, так же как автомобили, которым необходимо регулярно менять масло и фильтры. Раз в год сеть нужно остановить и полностью проверить, чтобы зимой не было неожиданностей. Инженерные специальности и направления, связанные с информационными технологиями, математикой и естественными науками, стали лидерами по популярности в вузах России. Об этом рассказал глава Минобрнауки Валерий Фальков. Он отметил, что в последние годы заметен стабильный интерес абитуриентов к этим направлениям. В Пермском крае разрабатывают новые средства защиты от беспилотников. Об этом сообщил губернатор Дмитрий Махонин. По его словам, в регионе увеличивают количество мобильных огневых групп и работают над оснащением радиолокационными станциями для более точного отслеживания БПЛА. Губернатор отметил, что укрепление противовоздушной обороны остается одной из приоритетных задач. По его словам, предыдущие массированные атаки показали необходимость наращивать возможности системы защиты региона. Самара вошла в число лидеров по росту спроса на греческие йогурты. Их потребление в этом городе увеличилось на 148% и составило 250 тонн. Также в Самаре вырос спрос на молочные десерты на 55% и достиг 397 тонн. Это выяснили аналитики компании «Логика молока». За первое полугодие в Москве съели почти 10 тонн греческого йогурта. В верхних строчках рейтинга также оказались Калужская, Рязанская области, Петербург и Владимирская область. По всей России продажи греческого йогурта выросли на 2/3, все из-за массового тренда на ЗОЖ. В завершении выпуска курсы валют: доллар 82 рубля 16 копеек, евро 94 рубля 83 копейки. Зараб Ахметов, служба информации.
2: Реклама.
3: После еды тяжесть, как камень проглотила.
4: Мне знакомо. Я обратилась в клинику «Доктор Сан». У них комплексный подход. Сделали лимфодренаж, глубокое очищение, висцеральный массаж. Все без медикаментов. Появилась легкость, улучшилось пищеварение. Кожа стала свежее. И ушли лишние объемы.
3: Хочу попробовать.
4: Клиника «Доктор Сан». Пермь. Горького, 83, офис 311. Телефон 254-04-83. Имеют противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: На радио «Альфа» прогноз погоды, спонсор выпуска ООО «Клиника Фомина», Пермь. Акция на первичный прием женского доктора. Без очередей, спешки и лишних вопросов. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Во вторник, 11 августа, в Перми ожидается переменная облачность без осадков. Ветер северный, северо-западный, 3-5 метров в секунду. Предстоящей ночью 12-14 тепла. Завтра днем в Перми плюс 20-22 градуса.
2: Реклама.
5: Мам, я хочу братика.
6: Клиника Фомина. Мы поможем родиться вашей мечте.
7: Доказательная медицина и высокие технологии.
8: Эффективность ЭКО с генетикой до 72%.
7: Клиника Фомина. Ребенок будет.
8: 248-37-19. Александра Матросова, 13.
9: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
10: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
11: Радио «Альфа».

0: всегда хорошая музыка, Альма, на радио Альфа 104.1 FM. Где-то вычитала такую мысль, что лето — это не просто календарь и жара, это валюта, которую легко промотать впустую, а потом жалеть. И вот чтобы этого и не случилось, я надеюсь, список, чек-лист на лето вами был создан. Если нет, еще есть несколько недель ухватить то самое важное, которое принесет вам приятные воспоминания о лете 2026-го. 10 августа на календаре, понедельник набирает обороты. Всем отличного продолжения рабочего дня под музыку Радио Альфа. Впереди Джой, Уикенд и Мумий-тролль через пару минут.
1: Реклама. В Перми появилось место, куда заезжают прицениться, а уезжают на новеньком автомобиле. Автосалон «Кит» на шоссе Космонавтов 356. Выбирай из более чем 500 проверенных автомобилей. Подробная техническая диагностика и гарантия на целый год. Специальные условия для первых покупателей. Автосалон «Кит» на шоссе Космонавтов. Новый взгляд на автомобили с пробегом. Телефон 8-952-406-2255.
2: Бам! И все совпало.
3: Поэтому и не думали долго. Искали место, где будет удобно жить всей семье.
2: Ну и нашли, получается. Тут такой двор, столько всего. На любой вкус и цвет, как говорится. Развязка удобная. Раз, и мы в центре.
3: Знаете, что сейчас старт продаж второй очереди?
2: Всей семьей ждем, не дождемся ключи.
4: Коннект-квартал. Левченко. Легче решиться.
5: Застройщик ОСЗ «Орсадом». Для рекламирования объекта «Коннект-квартал Левченко», улица Танкистов 2. Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не оферта.
6: Я предпочитаю торговый комплекс «Парковый». Ведь там огромный выбор стройматериалов. Сантехника, обои, мебель, ламинат, светильники.
7: Дорогой, ты знаешь, там можно и о скидке договориться, и профессиональную консультацию получить.
6: Так что же мы ждем? Едем на трамвайную 33.
8: Здорово, когда питомец здоров. Зоомаркеты «Веточка». Здесь беру лекарства для своего питомца. Пусть все будут здоровы. Планетаздорово.ру. Каталог «Ветаптека». ООО «Гудбой», город Пермь, улица Краснова, 32, помещение 2, ОГРН 120-77-00-166-453. Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
9: Вау! В Перми открылся новый большой магазин одежды «Мега Секонд Хэнд» в ТЦ 7 «Пятниц». Платье с максимальной скидкой 139 рублей. Футболка с максимальной скидкой 99 рублей. Детская футболка с максимальной скидкой 19 рублей. Новый ассортимент каждые две недели. «Мега Секонд Хэнд». Пермь, ТЦ 7 «Пятниц», третий этаж.

0: спешите за плиткой в торговый дом «Пирамиды». Ждем вас на Героев Хасана, 105, корпус 71. Звоните 255-33-32.
1: Грандиозная премьера этого лета – шоу «Магия в Пермском цирке». С 1 по 30 августа иллюзия станет реальностью. 0+.
2: Телефон рекламной службы 259-17-00.
3: Радио «Альфа».
4: Утекай, в подворотне нас ждет маньяк, хочет нас посадить на крючок.

0: Большая часть рабочего понедельника осталась позади. Согласитесь, насколько легче становится жить. В Перми половина четвертого на радио «Альфа Новости». О главных событиях понедельника коротко. Зара Пахметов.
1: Здравствуйте. В России предложили создать механизм возврата денег за услуги риэлторов, если сделку с недвижимостью суд признал недействительной. Как пишет «Ведомости», инициатива вошла в материалы к третьему пакету мер против кибермошенничества. В России вновь обсуждают эксперимент по дистанционной продаже алкоголя через Почту России и маркетплейсы. Об этом сообщил замглавы Минфина Алексей Сазанов, передает РИА Новости. Каждый второй опрошенный россиянин хотел бы отправиться в Италию после бракосочетания. Об этом сообщает газета «РУС» со ссылкой на исследование. На втором месте оказались Мальдивы, замыкая тройку – Испания. Зара Пахметов, служба информации.
0: Радио «Альфа» о погоде на завтра. Спонсор выпуска ООО «Гудвин». Во вторник, 11 августа, в Перми ожидается переменная облачность без осадков. Ветер северный, северо-западный 3-5 метров в секунду. 12-14 тепла ближайшей ночью. Завтра днем плюс 20-22 градуса.
2: Реклама. «Гудвин» впечатляет. Десятки сетевых магазинов, профильных отделов и интерьерных бутиков. Сотни позиций современной мягкой и корпусной мебели. Тысячи великолепных люстр, светильников и электроинструментов. Десятки тысяч наименований сантехники, плитки, обоев и штукатурки. Большое множество напольных покрытий, ковров, дверей. Известные бренды. Гарантированное качество. Привлекательно выгодные цены. Все, что вам нужно для завершенного интерьера. Цените свое время. Покупайте в «Гудвине». Уральская, 63.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».

0: Золотая коллекция. Радио Альфа.
1: Спонсор золотой коллекции Радио Альфа ООО «Клиника Эксперт». Пермь.
2: Узнайте настоящую причину боли в голове в клинике «Эксперт». Без боли и рентгенооблучения комплексная МРТ-диагностика структур головного мозга, артерий и вен со скидкой 30% от прайса. Позаботьтесь о своем здоровье. Запись 215-3003 или на сайте perm.клиникаэксперт.ру.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Радио Альфа, 104.1 FM, 16 часов в Перми. На Радио Альфа с новостями Зараб Ахметов.
1: Здравствуйте. Россия не вела никаких официальных переговоров с Германией по вопросам урегулирования на Украине. Об этом заявил замглавы российского МИД Михаил Галузин в интервью ТАСС. Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев рассказал о якобы прошедших в Баку контактах по вопросу украинского урегулирования между представителями России и ФРГ. Коммунальные предприятия в России хотят освободить от платы за экологический ущерб из-за сбросов канализационных стоков, сообщают «Известия». Такой проект закона сенаторов и депутатов «Единой России» могут рассмотреть в осеннюю сессию. Как считают авторы инициативы, у водоканалов не хватает средств на модернизацию изношенных сетей водоотведения, построенных в советское время, а нагрузка на них выросла. По этой причине предлагается освободить их от дополнительных трат в случае имеющейся программы по очистке стоков. Минприроды концептуально поддерживает документ при условии его доработки. Против выступила Счетная палата, в которой не сочли наличие программы по очистке стоков основанием для отказа от возмещения ущерба. Российский бизнес стал чаще отправлять сотрудников в командировки по стране. Как сообщает РИА Новости, во втором квартале особенно заметно выросло число деловых поездок в Сызрань, Владикавказ, Якутск и Магадан. При этом главным направлением по-прежнему остается Москва. В пятерку самых востребованных городов также вошли Санкт-Петербург, Екатеринбург, Казань и Краснодар. В целом статистика показывает, что география рабочих поездок постепенно становится шире. Пермский педагогический университет запустил голосование за маскота вуза. В финал конкурса вышли 11 вариантов, созданных студентами, преподавателями и сотрудниками университета. Среди предложенных персонажей пеликан Петр, сова Ульяна, университет, Миша Пермский, Пэм-Пэм, лис, медведь Петр, лось, ящерица

0: Эврика и Белка. Голосование продлится до 16 августа. Победивший персонаж станет официальным маскотом университета. В летние месяцы 35% сотрудников России сталкиваются с увеличением объема задач, а в пиковые периоды рабочий день в среднем удлиняется на 2 часа. Главной причиной становится необходимость подменять ушедших в отпуск коллег при сохранении прежних плановых показателей команды. Об этом сообщает газета «РУС» со ссылкой на аналитиков. После окончания рабочего дня задерживаются 62% сотрудников, еще 18% приходят на работу раньше, а оставшиеся 20% вынуждены выполнять задачи в выходные. В завершении выпуска курсы валют: доллар 82 рубля 16 копеек, евро 94 рубля 83 копейки. Зараб Ахметов, служба информации.
1: На радио «Альфа» о погоде на завтра. Спонсор прогноза ООО «Медицинский центр Флеболог». 11 августа, во вторник, в Перми ожидается переменная облачность, без осадков, ветер северный, северо-западный до 5 метров в секунду, температура нынешней ночью плюс 12-14, завтра днем плюс 20-22. Сейчас в Перми 16 градусов.
2: Реклама.
3: Сосед, а сосед, ты чего такой грустный?
4: Болею, варикоз замучил, а лечиться дорого.
3: Слушай, во Флебологе сейчас очень интересное предложение по лечению варикоза. Обращайся на Осинскую 8, не пожалеешь. Подробности и запись по телефону 2047-888. Медицинский центр «Флеболог». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
6: Радио «Альфа».

0: Шикарнейший дуэт Дэвида Гетты и Си на радио «Альфа». Музыка, которую мы любим в вашей компании. Дмитрий Рожков, добрый день, рад приветствовать. Послушаем в ближайшие минуты один из самых ярких хитов последнего времени. Оливия Дин, «So Easy» и «Оскар». Через пару минут буквально на радио «Альфа».
1: Реклама. Намечается вечеринка большой компании. Сергей Жуков дарит скидку до 50% на всю барную карту. Пей, пой и веселись со скидкой в руки вверх бар на Сибирской 16. Бронируй по телефону 248 56 16 18+.

0: 38.
1: Устали прятать взгляд? Клиника «Формула жизни» возвращает глазам молодость. Только до конца августа этого года блефаропластика со скидкой 20%. Уберем нависшее веко, избавим от мешков под глазами и сделаем ваш взгляд открытым. Консультация бесплатна. Запись на прием по телефону 20-777-22. Клиника «Формула жизни». Город Пермь, улица Космонавта Беляева, 40Г. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: А вы уже слышали про шторы от Жоры? Жаркие скидки до 30%. Процентов уже действуют. Шьем быстро и качественно. Утром заказали, вечером повесили. Всегда в наличии турецкие ткани, фурнитура и карнизы. Шторы от Жоры. И с установкой помогут. Ждем вас на Ленина, 94.
3: В Пермском цирке шоу «Магия». С 1 по 30 августа. Поверить будет сложно. Пропустить невозможно.
4: 0+. Телефон рекламной службы 259 17 00.
5: Радио Альфа.

0: Саша.
1: Музыкальное сопровождение удачного дня.
0: Наслаждайтесь любимым делом вместе с Радио Альфа.

0: до 200 тысяч рублей на все автомобили с пробегом. Для тебя, брат, Сатурн Авто. Звоните 2-555-777. 2-555-777. Подробности в отделе продаж, не оферта.
1: Премьера в новом сезоне. На границе снова неспокойно.
2: За ним стоят серьезные люди.
1: Но с Петром Рыковым как за каменной стеной.
3: Опять кого-то спасать.
1: «Кордон». Новый сезон. С понедельника по четверг в 18.00 на ТВ3. 16+.
4: Если в круиз, то «Скама Тревел». Сейчас снижены цены на осенние круизы. Бархатный сезон, мягкая погода, меньшее число туристов в городах. Идеальные условия для размеренного отдыха. От 3 до 15 дней. Удобная рассрочка и повышенная скидка для пенсионеров. Все круизы на сайте kamatravel.ru. Телефон офиса в Перми 218-28-29.
5: О, Кама Тревел, Пермь, улица Ленина, 72Б. Огранд 106-594-783-57.
6: Компания «Богданов Камень». Изготовление памятников из натурального камня с установкой в Перми и Пермском крае. Гранит от 31 тысячи рублей. Мрамор от 19 тысяч рублей. А также ограды, столы, лавки, облицовочные работы. Действуют системы скидок и рассрочка. Предоставление документов за изготовление памятников льготных категорий. Министерству обороны, ветеранам войны, участникам СВО, боевых действий, пенсионерам силовых ведомств. Звоните 2-789-444.
7: Телефон рекламной службы 259-17-00.
4: Радио «Альфа».

0: Радио Альфа, 104.1 FM, в Перми, 16:30. На Радио Альфа новость коротко. Зара Пахметов. Спонсор выпуска Никулин Александр Николаевич. Центр ремонта вмятин нет.
1: Здравствуйте. Срок оплаты штрафов ГИБДД для владельцев автомобилей с иностранными номерами сократят 60 дней до одних суток. Соответствующий законопроект планируется внести в Госдуму в феврале следующего года, передает ТАСС. Строительному комплексу России в настоящее время не хватает порядка 200 тысяч человек. Такую оценку дефицит рабочей силы в отрасли в интервью ТАСС дал вице-премьер Марат Хуснуллин. В России средняя отпускная стоимость на Путасу в июле составила 82 рубля за килограмм, сообщает РИА Новости со ссылкой на Всероссийскую ассоциацию рыбопромышленников. Это сделало ее самой доступной рыбой на отечественном рынке. Зара Пахметов, служба информации.
2: Реклама. Студия беспокрасочного ремонта «Вмятин нет». Это многолетний опыт и команда настоящих профессионалов. Мы выровняли более 1000 безнадежных вмятин, отреставрировали 1000 сколов и царапин на кузовах. Мы с легкостью беремся за ремонт сложных деталей. Ювелирно выравниваем алюминиевые авто. «Вмятин нет». Качество гарантируем. Ищите нас на картах 2GIS, Яндекса и в соцсетях. Телефон 247-44-47.
0: На радио «Альфа» о погоде на завтра. Спонсор прогноза ООО «ПСК». Компания «Баня в бочке». Во вторник, 11 августа, в Перми переменная облачность ожидается. Осадков не предвидится. Ветер северный, северо-западный до 5 метров в секунду. Температура сегодня ночью плюс 12-14. Завтра днем 20-22 градуса. Сейчас в Перми плюс 16.
2: Реклама.
3: Отдыхает тело и душа.
4: Да чего же хороша банька наша.
5: Выбери свою баньку на сайте banyavbochke.rf.
4: Разнообразные формы и размеры, качественные материалы.
5: Сделано в Перми. Самое время заказать свою баньку. Бани-бочки на шоссе.
4: Звоните 202-30-62. 202-30-62.
6: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Музыка
2: вашего сердца. Радио «Альфа».
7: I've been lost inside a million eyes. They don't see me, they don't know what it's like. Draining colors into black and white. No one's reading all the words that I write.

0: Реклама.
1: Что главное при ремонте двигателя автомобиля? Это безупречная точность сборки, качественные запасные части и высокий профессионализм персонала. Компания «Транстехсервис» производит высокоточные работы по расточке, гильзовке и ханинговке любых блоков двигателя, а также полный комплекс работ по ремонту головок блока цилиндра на новейшем импортном оборудовании. «Транстехсервис». Шоссе космонавтов 401, корпус 2. Телефон 206-98-88. 206-98-88.
2: Сегодня в лесу настоящий переполох. Проснулся дятел и всех разбудил своим стуком.
3: Металлосайдинг в центре металлокровли – это 100% имитация дерева. Стоит недорого, выглядит на миллион. Металлосайдинг на ваш вкус под бревно, доску и брус. Центр металлокровли, Пермь. Телефон 256-5600, 256-5600.

0: всех наград.
1: Бронирование по телефону 8-908-258-28-28. ИП Полякова Ольга Олеговна. ОГРН 323-595-800-060-360. Город Пермь.
2: До сентября в iMall покупки совершайте. Магические карты в подарок получайте. До 50 тысяч вытянуть есть шанс, если проведете вы игры сеанс.
3: Меняем чеки от 1500 рублей из iMall на подарочные карты и призы арендаторов с 1 августа по 13 сентября 2026 года. Подробности об акции, организаторе, правилах его проведения, количестве призов, сроках месте и порядке их получения смотрите на сайте www.imall.shop.
4: Без лишних слов. Профессионально и надежно. Уже 15 лет мы создаем комфортный климат в вашем авто. Компания «Автоклимат». Монтаж, ремонт любой сложности и обслуживание автомобильных кондиционеров, рефрижераторов. Всегда бесплатная диагностика и комплексная очистка антибактериальными средствами. Устранение неприятного запаха. Компания «Автоклимат». Шоссе Космонавтов 312А. Телефон 2700-297.
5: Золотая коллекция. Радио.

0: Радио «Альфа» 104.1 FM в Перми, 5 вечера. На радио «Альфа» с новостями Зара Пахметов. Спонсор выпуска ООО «Доктор Сан».
1: Здравствуйте. Банк России выпустил рекомендацию, из которой следует, что кредиторам следует входить в положение субъектов малого и среднего предпринимательства, пострадавших от терактов. Об этом сообщила пресс-служба регулятора, передает парламентская газета. Центробанки пояснили, что малые и средние предприятия, пострадавшие в результате терактов, на территориях логистических центров, складских, производственных, торговых, офисных и других помещений, смогут обратиться за реструктуризацией своих кредитов и займов. В Банке России отметили, что кредиторам не следует начислять штрафы и пени за просроченные платежи, а также требовать досрочного погашения кредита. Участок трассы М-12 «Восток» от Екатеринбурга до Тюмени откроют в ноябре этого года. Об этом ТАСС сообщил вице-премьер России Марат Хуснуллин. По его словам, это будет возможно, если с подрядчиком не произойдет ничего экстраординарного. По словам Хуснуллина, объект почти готов. Вице-премьер каждую неделю получает отчеты. На четырехполосной освещенной трассе будут отсутствовать светофоры. Она протянется с северо-запада страны почти до Сибири. Ранее председатель правления госкомпании «Автодор» Вячеслав Петрушенко сообщил, что после модернизации трассы М-12 «Восток» проезд по ней стал на 15% дешевле путешествия по бесплатной дороге. В следующем году россиян ожидает лишь одна рабочая неделя продолжительностью в 6 дней. Об этом ТАСС сообщил доцент финансового университета при правительстве России Игорь Балынин. По его словам, работать 6 дней подряд россиянам предстоит с 15 по 20 февраля. Затем ждут трехдневные выходные с 21 по 23 февраля. Также в следующем году россиян ждет 7 сокращенных рабочих недель. Календарь рабочих дней опубликовал Федеральный Минтруд. С сегодняшнего дня в Перми часть автобусных маршрутов вернулись на улицу Бурчининова. Об этом рассказали в Пермском департаменте транспорта. Автобусы номер 2, 15 и 20 начали курсировать по Бурчининова на участке от Луначарского до Петропавловской. Автобус номер 67 будет следовать по Бурчининова на отдельных участках в направлениях микрорайона Парковый и Садовый. Маршруты номер 1, 53, 54 и 74 продолжат движение по действующим объездным путям. Трамвайные маршруты останутся без изменений. Человек должен достигнуть успеха до 35 лет. Так считает большинство опрошенных россиян, сообщает газета «РУ» со ссылкой на исследование. Каждый треть уверен, что успех должен прийти в возрасте от 25 до 30 лет. И только по мнению каждого седьмого, возраст не имеет значения. Половина опрошенных россиян называют себя успешными, при этом большинство из них принадлежат к поколению миллениалов. На пути к реализации амбиций меньше всего респондентов готовы жертвовать спокойствием и психологическим комфортом. Чаще они готовы отказаться от дополнительного свободного времени, социальных связей или любимой работы. В завершении выпуска курсы валют: доллар 82 рубля 16 копеек, евро 94 рубля 83 копейки. Зара Пахметов, служба информации.
2: Реклама.
3: После еды тяжесть, как камень.

0: сила.
1: Мне знакомо. Я обратилась в клинику «Доктор Сан». У них комплексный подход. Сделали лимфодренаж, глубокое очищение, висцеральный массаж. Все без медикаментов. Появилась легкость, улучшилось пищеварение. Кожа стала свежее. И ушли лишние объемы.
0: Хочу попробовать.
1: Клиника «Доктор Сан». Пермь. Горького, 83, офис 311. Телефон 254-04-83. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: На радио «Альфа» о погоде на завтра спонсор прогноза ИП «Давлетшин» Рустам Рамильевич, компания «Центр металлокровли». 11 августа, во вторник, в Перми ожидается переменная облачность, без осадков, ветер северный, северо-западный до 5 метров в секунду. Температура нынешней ночью плюс 12-14, завтра днем плюс 20-22. Сейчас в Перми 16 градусов.
3: Реклама. Тонны дождя, снега, палящее солнце. Подумайте, сколько придется вынести в вашей крыше. Выбирайте кровельные материалы завода «Центр металлокровли» из качественного металла компании «Северсталь» с гарантией до 25 лет. Ведь ваш дом нуждается в надежной крыше. «Центр металлокровли» на Героев Хасана 58. Звоните 256-56-00. 256-56-00.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Альфа».

0: Реклама.
1: 10 авто в ряд в Сатурне стоят. Одну купил клиент. Их осталось 9. 9 машин по скидке забросят. Быстро оформили. Осталось их 8. Загранный клиент забежал к нам тайком. Забрал за 600. Вот стоят всемером. 7 машин стоят. Успевай забрать сейчас. 6, 5, 4, 3, 2 и 1.
2: Большая распродажа «Лада» у официального дилера «Сатурн Р Авто» на шоссе. По адресу шоссе космонавтов 362. Ждем вас. Не оферта. Подробности в отделе продаж.
3: Знакомьтесь, транспортная компания «Magic Trans Perm». Перевозка сборного груза из Перми в любую точку России. Акции для новых и скидки постоянным клиентам. Ежедневная отправка, персональный менеджер, СМС-информирование. «Magic Trans Perm». Улица Бригадирская, дом 12. Телефон 206-52-55. 206-52-55. Сайт magic-trans.ru. Magic Trans Пермь. Перевозка сборного груза.
4: В эфире программа о современных технологиях строительства. Сегодня разберем вопросы о тротуарной плитке на примере компании «Атлантис». На что стоит обратить внимание? Собственное производство. 600-й цемент. Щебень. Высокая марка бетона. Усиленная и износостойкая. Будет служить 50 лет. Гарантия 5 лет. Тротуарная плитка «Атлантис». Отличное качество по доступной цене. Кондратова, Кирова, 29. Телефон 288-7808.
5: Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. На Свиязева 39А.
6: Краевая мемориальная компания. Производство и установка памятников из натурального камня в Перми и Пермском крае. Гранит от 33 тысяч рублей. Мрамор от 20 тысяч рублей. Предлагаем рассрочку и скидки. Подготовка документов для получения компенсации за изготовление памятников по льготной программе ветеранам войны, участникам боевых действий, СВО, пенсионерам МВД, ФСБ, МЧС, ГУФСИН. 2-888-255.
7: Посмотрим, какая ситуация на пермских дорогах сейчас. На 4 балла, по данным Яндекс.Карт, они загружены. Крупнее всего скопление транспорта на Стахановской, от шоссе Космонавтов до улицы Мира и от моста до Карпинского, на Карпинского, от моста до Стахановской.
8: Радио Альфа. 104.1 FM.

0: На радио Альфа по утрам в будни после 9. В невероятном опросе 12+ выигрываете беспроводной автомобильный компрессор от магазина запчастей «Автозар». Спонсор игры ИП Аникиенко Сергей Александрович. «Автозар» – все для ремонта вашего автомобиля быстро и просто. Подбор автозапчастей по ВИН-коду или параметрам авто, консультацию опытных специалистов, гарантия на все запчасти. Сеть магазинов «Автозар». Срочная помощь для вашего автомобиля на Целинной 38 и Чкалова 22.
1: Реклама.
2: Долго откладывали переезд? Сравнивали варианты? Ждали подходящий момент?
3: Похоже, он наступил.
2: Орсо Групп открывает продажи второй очереди квартала Левченко. Новый дом, новые планировки и возможность выбрать квартиру на старте продаж.
3: Когда есть хороший выбор, легче решиться.
2: Квартал Левченко. Вторая очередь.
4: Застройщик ОСЗ «Орсодом». Для рекламирования объекта «Коннект квартал Левченко». Улица Танкистов, 2. Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не оферта.
5: До сентября в iMall покупки совершайте. Магические карты в подарок получайте. До 50 тысяч вытянуть есть шанс, если проведете вы игры сеанс.
6: Меняем чеки от 1500 рублей из iMall на подарочные карты и призы арендаторов с 1 августа по 13 сентября 2026 года. Подробности об акции, организаторе, правилах его проведения, количестве призов, сроках мести и порядке их получения смотрите на сайте www.imall.shop.
7: Захотел мужик однажды плитку новую на пол, он поехал.

0: Пишите за плиткой в торговый дом «Пирамиды». Ждем вас на Героев Хасана, 105, корпус 71. Звоните 255-33-32.
1: Я всегда любуюсь своей мамой. Ее принимают за мою сестру, ведь она такая красивая и молодая.
2: Мой секрет. Клиника лазерной косметологии.
3: Клиника лазерной косметологии на Пушкина 80. Самые современные безоперационные способы омоложения и коррекции фигуры. Телефон 215-9009. Клиника лазерной косметологии. Приходите и будьте красивыми. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Грандиозная премьера этого лета – шоу «Магия в Пермском цирке». С 1 по 30 августа иллюзия станет реальностью. 0+.
5: Телефон рекламной службы 259-17-00.
6: Радио «Альфа».

0: Радио «Альфа» 104.1 FM. В Перми половина шестого. Новости коротко на Радио «Альфа». Зара Пахметов.
1: Здравствуйте. В России стоимость строительных материалов в начале года стабилизировалась, но сейчас вновь начался рост, сообщил ТАСС зампредседателя Кабмина Марат Хуснуллин. Роспотребнадзор утвердил рекомендации, расширяющие ассортимент блюд в организованном питании детей и молодежи. В них впервые введены водоросли, увеличенное количество рыбных дней, указаны предпочтительные методы приготовления морепродуктов и рецепты. За первое полугодие трат россиян на спортзалы, спортивное питание и одежду выросли более чем на 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает газета.ру со ссылкой на исследование. Зараб Ахметов, служба информации.
0: На радио «Альфа» о погоде на завтра. Спонсор прогноза ООО «Гудвин». Во вторник, 11 августа, в Перми переменная облачность ожидается. Осадков не предвидится. Ветер северный, северо-западный до 5 метров в секунду. Температура сегодня ночью плюс 12-14. Завтра днем 20-22 градуса. Сейчас в Перми плюс 16.
2: Реклама. «Гудвин» впечатляет. Десятки сетевых магазинов, профильных отделов и интерьерных бутиков. Сотни позиций современной мягкой и корпусной мебели. Тысячи великолепных люстр, светильников и электроинструментов. Десятки тысяч наименований сантехники, плитки, обоев и штукатурки. Большое множество напольных покрытий, ковров, дверей. Известные бренды, гарантированное качество, привлекательно выгодные цены. Все, что вам нужно для завершенного интерьера. Цените свое время. Покупайте в «Гудвине». Уральская, 63.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».

0: Радио Альфа. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.1 FM. Радио Альфа.

0: Реклама. В Перми появилось место, куда заезжают прицениться, а уезжают на новеньком автомобиле. Автосалон «Кит» на шоссе Космонавтов 356. Выбирай из более чем 500 проверенных автомобилей. Подробная техническая диагностика и гарантия на целый год. Специальные условия для первых покупателей. Автосалон «Кит» на шоссе Космонавтов. Новый взгляд на автомобили с пробегом. Телефон 8-952-406-2255.
1: Неважно, какой у вас автомобиль, важно, как вы за ним ухаживаете. Автомойка «Кристалл» знает все о чистоте и блеске кузова авто. Доверьте свой автомобиль, не выходя из салона, профессионалам, и получите кристально чистый результат. Немецкий автомоечный комплекс «Кристалл» на Козьмы Минина 10. Телефон 257-50-65.
2: Занимаетесь ремонтом квартир и коммерческих помещений? Материал нужен сегодня? Компания «Геометрия комфорта» предлагает профессиональные материалы для звукоизоляции. Товар в наличии на складе в городе Пермь. Акустический гипсокартон, звукоизоляционные панели, материалы под натяжной потолок, базальтовые плиты, виброподвесы и остальные необходимые расходники. Ждем вас. Стахановская, 54В. Телефон 234-6004. Геометрия комфорта.
3: Мы рады, когда ваш питомец растет здоровым. Растет и веточка. Открыты новые зоомагазины Витаптеки на Комсомольском проспекте 70 и Черняховского 49. Покупайте все необходимое для заботы и здоровья ваших любимцев в зоомагазинах «Ветаптеках» «Веточка». Бронирование на сайте planetazdorova.ru. Каталог «Ветаптека». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. ООО «Гудбой», город Пермь. ОГРН 120-77-00-166-453.
4: Лето. Самое время прокатиться с ветерком по Каме на речном трамвайчике. Приглашаем на групповые тематические прогулки. Саксофон на закате. Зажигательная дискотека 90-х. Детская анимация и экскурсии по берегам Камы. Расписание и билеты на сайте речнойтрамвайчик.рф.
5: ООО «Камская круизная компания». Город Пермь, Ленина, 72Б. ОГРН 114-595-805-35-60. Акция действует до 30 ноября 2026 года.
6: 0+.
7: Быстро расскажу об основных затруднениях на пермских дорогах. Загружены они к этой минуте по данным Яндекс.Карт на 7 баллов из 10. 15-минутные заторы на Куйбышево от Ладыгина до Чкалова, на Стахановское шоссе Космонавтов до улицы Мира, на Васильево от станции Бахаревка до Героев Хасана, еще на Ленина от 25 октября до Куйбышева.
8: Радио Альфа, 104.1 FM.
9: Золотая коллекция. Радио Альфа.
7: Спонсор золотой коллекции «Радио Альфа» УО «Клиника Эксперт Пермь».
10: Узнайте настоящую причину боли в голове в «Клинике Эксперт». Без боли и рентгеноблучения комплексная МРТ-диагностика структур головного мозга, артерий и вен со скидкой 30% от прайса. Позаботьтесь о своем здоровье. Запись 215-3003 или на сайте perm.clinicaexpert.ru.
11: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Радио Альфа, 104.1 FM. 6 вечера в Перми. На Радио Альфа новости. Зара Ахметов.
1: Здравствуйте. На следующем заседании Совета директоров Центробанка ключевая ставка может быть сохранена на текущем уровне или снижена на 0,25%. Об этом рассказал председатель Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Он отметил, что в начале года прогнозировал снижение ставки до 10%, поскольку инфляция замедлялась быстрыми темпами и регулятор опускал ее сразу на 1% пункт. Однако сейчас ситуация изменилась. Правительство готовит проект распоряжения о выделении порядка 10 миллиардов рублей на поддержку жидоперевозок, направляемые на экспорт сельхозпродукции. Об этом пишут ведомости со ссылкой на источники, знакомые с работой зернового рынка. По словам одного из них, в условиях ограниченного судоходства в Азовском море это позволит переориентировать поставки на альтернативные направления из Ростовской области в акватории Черного и Балтийского морей и из Сибири в порты Дальнего Востока. На рынке труда в России устойчиво растет спрос на операторов беспилотных авиационных систем, а также специалистов по робототехнике и внедрению искусственного интеллекта. Об этом РИА Новости рассказал министр труда и соцзащиты Антон Котяков. По его словам, в промышленных регионах страны фиксируется высокий спрос на операторов производственных линий и станков с числовым программным управлением. Кроме того, компании все чаще ищут операторов промышленных установок и машин. За июль работодатели Пермского края разместили около 2500 вакансий с зарплатой от 200 тысяч рублей. Чаще всего такие деньги предлагают в строительстве, промышленности и сфере бизнес-услуг, рассказали в компании HeadHunter. В основном речь идет о рабочих профессиях – разнорабочих, сварщиках, монтажниках, бетонщиках и электриках. При этом 85% вакансий высшее образование не требуется, гораздо важнее опыт. Почти 80% предложений предполагают работу вахтой. Потребление яиц в России достигло максимального уровня за последние 4 десятилетия. В прошлом году на одного жителя страны в среднем пришлось 251 яйцо. Это на 10 штук больше, чем годом ранее, передает РИА Новости. Такие высокие показатели в последний раз фиксировались в 85-м, когда потребление составляло 265 яиц на человека в год. Лидерами по поеданию яиц стали жители Вологодской области. Там съедают 327 штук на человека. Ненамного отстают в Белгородской и Калининградской области. В статистику не включены продукты, съеденные вне дома, в столовых, школах, ресторанах и других заведениях общепита. Поэтому фактическое потребление может быть еще выше. В завершении выпуска курсы валют: доллар 82 рубля 16 копеек, евро 94 рубля 83 копейки. Зара Ахметов, служба информации.
0: На радио «Альфа» о погоде на завтра. Спонсор прогноза ООО «Клиника Фомина» Пермь. Акция на первичный прием женского доктора. Без очередей, спешки и лишних вопросов. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. 11 августа, во вторник, в Перми ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер северный, северо-западный, до 5 метров в секунду. Температура нынешней ночью плюс 12-14. Завтра днем плюс 20-22. Сейчас в Перми 16 градусов.
2: Реклама. Что для вас самое важное?
3: Чтобы вся семья была здорова.
2: Многопрофильный центр «Клиника Фомина». УЗИ 3D и лабораторные исследования.
3: «Клиника Фомина».
2: 248-37-19. Александра Матросова, 13.
4: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
5: Новости нашего города. Музыка.

0: Реклама. Что главное при ремонте двигателя автомобиля? Это безупречная точность сборки, качественные запасные части и высокий профессионализм персонала. Компания «Транстехсервис» производит высокоточные работы по расточке, гильзовке и ханинговке любых блоков двигателя, а также полный комплекс работ по ремонту головок блока цилиндра на новейшем импортном оборудовании. «Транстехсервис». Шоссе Космонавтов, 401, корпус 2. Телефон 206-98-88. 206-98-88.
1: В руки вверх бар. Праздник каждый день. Танцуй под хиты 90-х. Пой в караоке. Выигрывай призы на вечеринках. 248-56-16. Сибирская, 16. 18+.
2: Если в круиз, то Скама Тревел. Сейчас снижены цены на осенние круизы. Бархатный сезон, мягкая погода, меньшее число туристов в городах. Идеальные условия для размеренного отдыха от 3 до 15 дней. Удобная рассрочка и повышенная скидка для пенсионеров. Все круизы на сайте kamatravel.ru. Телефон офиса в Перми 218-28-29.
3: О, Кама Тревел, Пермь, улица Ленина, 72Б. Огрин 106-594-783-57.
4: Ремонт окон? Сделаем! Замена фурнитуры? Выбирайте! Утепление? Пожалуйста! Надоели пух и комары? Закажи москитную сетку по суперцене! Ремонт пластиковых и алюминиевых окон и дверей? Утепление? Модернизация окон? Сквознякам нет! Сделаем как себе! Звоните 287-28-98. Сайт сквознякам.нет.
5: ИП Гуничев Андрей Игоревич. ОГРН ИП 314-595-829-00-280.
6: Вау! В Перми открылся новый большой магазин одежды Мега Секонд Хэнд в ТЦ 7 Пятниц. Платье с максимальной скидкой 139 рублей. Футболка с максимальной скидкой 99 рублей. Детская футболка с максимальной скидкой 19 рублей. Новый ассортимент каждые две недели. Мега Секонд Хэнд. Пермь. ТЦ 7 Пятниц. Третий этаж.
7: Компания «Богданов Камень». Изготовление памятников из натурального камня с установкой в Перми и Пермском крае. Гранит от 31 тысячи рублей, мрамор от 19 тысяч рублей, а также ограды, столы, лавки, облицовочные работы. Действует система скидок и рассрочка. Предоставление документов за изготовление памятников льготных категорий. Министерству обороны, ветеранам войны, участникам СВО, боевых действий, пенсионерам силовых ведомств. Звоните 2-789-444.
8: Посмотрим, где в Перми сейчас самые большие пробки. По данным Яндекс.Карт, больше всего транспорта скапливается на Васильево от станции Бахаревка до Героев Хасана, на Ленина, Николая Островского до Куйбышева, на Васильево от станции Бахаревка до Героев Хасана, от Героев Хасана до переезда, на Стахановское шоссе Космонавтов до Мира.
2: Радио Альфа. 104.1 FM.

0: Реклама.
1: До сентября в iMall покупки совершайте. Магические карты в подарок получайте. До 50 тысяч вытянуть есть шанс, если проведете вы игры сеанс. Меняем чеки от 1500 рублей из iMall на подарочные карты и призы арендаторов с 1 августа по 13 сентября 2026 года. Подробности об акции, организаторе, правилах его проведения, количестве призов, сроках месте и порядке их получения смотрите на сайте www.imall.shop.
2: Устали прятать взгляд? Клиника «Формула жизни» возвращает глазам молодость. Только до конца августа этого года блефаропластика со скидкой 20%. Уберем нависшее веко, избавим от мешков под глазами и сделаем ваш взгляд открытым. Консультация бесплатна. Запись на прием по телефону 20 777 22. Клиника «Формула жизни». Город Пермь, улица Космонавта Беляева, 40Г. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: 38.
1: Нужно покрасить и обновить, но вы не знаете, где можно найти все сразу, хорошего качества и по доступным ценам? Спешите в дельный магазин. Все краски и лаки для декора, для дома и дачи, для бани и сауны, по дереву и металлу, для фасада и для сада, для печей и каминов. Дельный магазин.
2: На Магистральной 12Б и Геофизиков 4. 0+.
3: А вы уже слышали про шторы от Жоры? Жаркие скидки до 30% уже действуют. Шьем быстро и качественно. Утром заказали, вечером повесили. Всегда в наличии турецкие ткани, фурнитура и карнизы. Шторы от Жоры. И с установкой помогут. Ждем вас на Ленина, 94.
4: Я предпочитаю торговый комплекс «Парковый». Ведь там огромный выбор стройматериалов. Сантехника, обои, мебель, ламинат, светильники.
5: Дорогой, ты знаешь, там можно и о скидке договориться. И профессиональную консультацию получить.
4: Так что же мы ждем? Едем на трамвайную 33.
6: Большое иллюзионное шоу «Магия» в Пермском цирке с 1 по 30 августа. Успейте прикоснуться к магии.
7: 0+. Телефон рекламной службы 259 17 00.
8: Радио «Альфа».

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Горячая десятка Анны Романовой.
2: Остров Мадагаскар относят к Африке, и отчасти это верно. Народы, населяющие Мадагаскар, сходны с африканцами, но у них есть очень много различий. На острове много чудес природы, которых не найти больше нигде на свете. Сегодня Мадагаскар. Мадагаскар – четвертый по величине остров на планете. Он откололся от древнего суперконтинента Гондвана около 88 миллионов лет назад, а по некоторым данным – еще раньше. Вся территория острова занята Республикой Мадагаскар. Официальных языков на Мадагаскаре два – французский, поскольку Мадагаскар долго был французской колонией, и малагасийский. Более 40% территории Мадагаскара покрыты лесами, и более 90% флоры и фауны острова не встречаются больше нигде в мире. На Мадагаскаре живет более 30 видов лемуров, и все они местные. Кроме того, на острове живет почти половина всех мировых видов хамелеонов. На Мадагаскаре расположены активные природные очаги чумы. Мадагаскар является мировым лидером по заболеваемости чумой. Болезнь завезли на остров в 19 веке, и с тех пор она прочно укоренилась в местной экосистеме. Пик заболеваемости совпадает с жарким и дождливым сезоном. Не ездите на Мадагаскар с сентября по апрель. Мадагаскар производит около 60% всей ванили на планете. Когда компания Coca-Cola отказалась от натуральной ванили в пользу искусственной, это оказало сильное негативное влияние на экономику страны. Сейчас Мадагаскар – это очень бедная страна. До французской колонизации страна была единым королевством, которым управляли местные королевы. Женщины удерживали абсолютную власть в государстве на протяжении почти 70 лет. До сих пор сохранился их королевский дворец. На Мадагаскаре процветает культ предков и культ старших. В некоторых регионах существует традиция, согласно которой сын не может бриться, пока жив его отец. В каждом доме на Мадагаскаре есть пауки и паутина. Убирать паутину нельзя. Мадагасийцы верят, что в пауках живут души предков, которые приносят удачу и охраняют дом. Если убрать паутину в жилище, случится большая беда. И что на первом месте? Некоторые обитающие на Мадагаскаре виды моли по ночам пьют слезы у спящих птиц и крокодилов. В биологии это называется лакрифагией, поеданием слез. Бабочка аккуратно подлетает ночью к спящей птице, садится ей на шею и осторожно продвигает свой хоботок под плотно сомкнутые веки. На хоботке есть зазубрины, которые помогают зафиксировать хоботок внутри глаза, не раздражая роговицу и не пробуждая птицу. Восполнив запасы влаги, бабочка улетает.
1: Горячая десятка Анны Романовой.
0: Радио Альфа.

0: Альфа. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.1 FM. Радио Альфа.

0: Реклама.
1: Не так далеко от центра, и нам, и детям удобно. Гулять можно и в сквере, и на площадке. Она тут и правда классная. А по бытовым моментам планировки интересные. Кстати, еще на лифте сразу в паркинг можно спуститься или к кладовым. Это большой плюс, особенно когда есть дети. Знаете, да, что сейчас старт продаж второй очереди? Мы так легко решились. Левченко, ну очень нам понравился.
0: Коннект-квартал. Левченко. Легче решиться.
2: Застройщик ООО «СЗ Орсадом». Для рекламирования объекта «Коннект-квартал Левченко», улица Танкистов 2. Проектная декларация размещена на сайте наш.ком.рф. Не оферта.
3: Ай, в этом костюме как в бане.
4: Пап, ты чего? В Мэнслуке на Сибирской 7А. Легкие летние костюмы завезли. Тонкая ткань дышит.
5: Я думал, там только на свадьбу и выпускной.
6: У них теперь и полы, и футболки, и трикотаж, и даже кеды.
5: Пиджак на работу и поло для прогулок. Все в одном месте.
4: В Мэнслуке.
0: Мэнслук. Сибирская 7А. Телефон 203-0906. perm.menslukstore.ru.
7: Более 2000 семей доверили нам самое ценное. Клиника «Мать и дитя» в Перми. Это комфортная беременность под наблюдением чутких персональных врачей, высокотехнологичное оборудование, полный спектр исследований, авторские методики и индивидуальный подход. Ждем вас по адресу: Пермь, Екатерининская, 64. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Лето. Самое время прокатиться с ветерком по Каме на речном трамвайчике. Приглашаем на групповые тематические прогулки. Саксофон на закате. Зажигательная дискотека 90-х. Детская анимация и экскурсии по берегам Камы. Расписание и билеты на сайте речнойтрамвайчик.рф.
9: ООО «Камская круизная компания». Город Пермь, Ленина, 72Б. ОГРН 114-595-805-3560. Акция действует до 30 ноября 2026 года.
10: 0+. Бань!

0: наград.
1: Бронирование по телефону 8-908-258-28-28. ИП Полякова Ольга Олеговна. ОГРН 323-595-800-060-360. Город Пермь.
2: Премьера в новом сезоне. На границе снова неспокойно.
3: За ним стоят серьезные люди.
2: Но с Петром Рыковым, как за каменной стеной.
4: Опять кого-то спасать.
2: «Кордон». Новый сезон. С понедельника по четверг в 18.00 на ТВ3. 16+.
5: Посмотрим, что на дорогах Перми сейчас. По данным Яндекс.Карт, самые крупные пробки на Ленина от Николая Островского до Куйбышева и от Куйбышева до Максима Горького, на Васильева от станции Бахаревка до Героев Хасана, от Героев Хасана до станции Бахаревка, на Монастырской от Сибирской до Попова, также на Компросе от Советской до Тимирязева, на Героев Хасана и Компросе, от Чернышевского до Ленина, на Куйбышева от Петропавловской до Революции.
6: Радио Альфа. 104.1 FM.
2: Золотая коллекция. Радио Альфа.

0: Радио Альфа, 104.1 FM, в Перми 7 вечера. Новости на Радио Альфа. Зара Пахметов. Спонсор выпуска ООО «Доктор Сан».
1: Здравствуйте. Россия не вела никаких официальных переговоров с Германией по вопросам урегулирования на Украине. Об этом заявил замглавы российского МИД Михаил Галузин в интервью ТАСС. Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев рассказал о якобы прошедших в Баку контактах по вопросу украинского урегулирования между представителями России и ФРГ. Коммунальные предприятия в России хотят освободить от платы за экологический ущерб из-за сбросов канализационных стоков, сообщают «Известия». Такой проект закона сенаторов и депутатов «Единой России» могут рассмотреть в осеннюю сессию. Как считают авторы инициативы, у водоканалов не хватает средств на модернизацию изношенных сетей водоотведения, построенных в советское время, а нагрузка на них выросла. По этой причине предлагается освободить их от дополнительных трат в случае имеющейся программы по очистке стоков. Минприроды концептуально поддерживает документ при условии его доработки. Против выступила Счетная палата, в которой не сочли наличие программы по очистке стоков основанием для отказа от возмещения ущерба. Российский бизнес стал чаще отправлять сотрудников в командировки по стране. Как сообщает РИА Новости, во втором квартале особенно заметно выросло число деловых поездок в Сызрань, Владикавказ, Якутск и Магадан. При этом главным направлением по-прежнему остается Москва. В пятерку самых востребованных городов также вошли Санкт-Петербург, Екатеринбург, Казань и Краснодар. В целом статистика показывает, что география рабочих поездок постепенно становится шире. В Пермском крае разрабатывают новые средства защиты от беспилотников. Об этом сообщил губернатор Дмитрий Махонин. По его словам, в регионе увеличивают количество мобильных огневых групп и работают над оснащением радиолокационными станциями для более точного отслеживания БПЛА. Губернатор отметил, что укрепление противовоздушной обороны остается одной из приоритетных задач. По его словам, предыдущие массированные атаки показали необходимость наращивать возможности системы защиты региона. В летние месяцы 35% сотрудников России сталкиваются с увеличением объема задач, а в пиковые периоды рабочий день в среднем удлиняется на 2 часа. Главной причиной становится необходимость подменять ушедших в отпуск коллег при сохранении прежних плановых показателей команды. Об этом сообщает газета «РУС» со ссылкой на аналитиков. После окончания рабочего дня задерживаются 62% сотрудников, еще 18% приходят на работу раньше, а оставшиеся 20% вынуждены выполнять задачи в выходные. В завершении выпуска курсы валют: доллар 82 рубля 16 копеек, евро 94 рубля 83 копейки. Зара Пахметов, служба информации.
2: Реклама.
3: После еды тяжесть, как камень проглотила.
4: Мне знакомо. Я обратилась в клинику «Доктор Сан». У них комплексный подход. Сделали лимфодренаж, глубокое очищение, висцеральный массаж. Все без медикаментов. Появилась легкость, улучшилось пищеварение. Кожа стала свежее. И ушли лишние объемы.
3: Хочу попробовать.
4: Клиника «Доктор Сан». Пермь. Горького, 83, офис 311. Телефон 254-04-83. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: На радио «Альфа» о погоде на завтра. Спонсор прогноза ООО «Медицинский центр Флеболог». 11 августа, во вторник, в Перми ожидается переменная облачность, без осадков, ветер северный, северо-западный до 5 метров в секунду. Температура нынешней ночью плюс 12-14, завтра днем плюс 20-22. Сейчас в Перми 16 градусов.
2: Реклама.
5: Сосед, а сосед, ты чего такой грустный?
6: Болею, варикоз замучил, а лечиться дорого.
5: Слушай, во Флебологе сейчас очень интересное предложение по лечению варикоза. Обращайся на Осинскую, 8, не пожалеешь. Подробности и запись по телефону 2047-888. Медицинский центр «Флеболог». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».

0: Радио Альфа. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.1 FM. Радио Альфа.

0: Реклама.
1: В Пермском цирке шоу «Магия» с 1 по 30 августа. Поверить будет сложно, пропустить невозможно.
2: 0+.
0: Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. На Свиязева 39А.
3: Без лишних слов. Профессионально и надежно. Уже 15 лет мы создаем комфортный климат в вашем авто. Компания «Автоклимат». Монтаж, ремонт любой сложности и обслуживание автомобильных кондиционеров, рефрижераторов. Всегда бесплатная диагностика и комплексная очистка антибактериальными средствами. Устранение неприятного запаха. Компания «Автоклимат». Шоссе Космонавтов 312А. Телефон 2700-297.
4: Блохи, клещи, внутренние паразиты. Защитите питомца от неприятностей. Приобретайте препараты для обработки в зоомаркетах, ветаптеках «Веточка». Заказывайте planetazdorova.ru. Каталог «Ветаптека». Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией. ООО «Гудбой», город Пермь. ОГРН 120-77-00-166-453.
5: Вот это да! Ты съездила в город роз?
6: Да, оторвалась по полной. Видишь новую клумбу? Все приобрела там. Такого ассортимента роз я еще нигде не видела. Вчера съездила гортензии, набрала там. Даже новинки уже все есть. А еще теперь я в чате питомника Анны Сашиной. Ссылку в группе ВК нашла. Там делятся опытом, показывают свои сады и несколько тысяч таких же, как мы. Сейчас всем советую ехать в город роз. По адресу деревни Протасы, улица Калужская, 9.
7: Гранит не говорит, но он помнит. Мрамор хранит свет. Вечность в камне. Изготовление и установка памятников и мемориальных комплексов из мрамора и гранита собственного производства. Строгий контроль, опытные мастера, честные цены. Для ветеранов и пенсионеров особые условия. Ждем вас по адресам Ладыгина 7, Невинская 14, Карпинского 108, Устинова, квартал промышленный 17. Телефон 243-3060. Вечность в камне, потому что вечность начинается с деталей.
8: Дорожная сводка на радио «Альфа». Движение в Перми плотное. Сейчас, по данным Яндекс.Карт, почти 20-минутная пробка на Ленина, 25 октября до Куйбышева. Заторы минут на 10-12 на Карпинского от моста до Стахановской, на Куйбышева от Екатерининской до Революции, на Васильева от Героев Хасана до Переезда и от станции Бахаревка до Переезда на Компросе от Петропавловской до Революции.
9: Радио «Альфа» 104.1 FM.

0: Радио Альфа. Меньше слов, больше музыки.
1: Проходит время, гаснут лампы, стираются мили. Ему твердят, будь проще. Что ж, наверное, проще бы было не жить стремлением взглянуть на мир с экранов билбордов. И он завязывал, честно, на шнурок Пикфордов. Ей снится дочка в детском кресле в салоне авто, пока вагон метро сливает всех в общий поток. Чтобы достать до звезд, не нужно загранпаспортов. Вы именно те, мы именно то.

горы расступились надо мной. Внизу под серым небом на подоконник прыгнет ветер, погасит спичку и опять, наверное.

быстро и немного нервно. Я раскидаю руки, я встречу ветер. Пока. Но я пойду, наверное.

говорить, так лучше даже, знаешь, знаешь, меня не изменить. Прости, неважно, знаешь, знаешь, остатки сил.

0: Радио Альфа.
1: Если нравится музыка Радио Альфа, добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Радио Альфа.

0: Реклама.
1: Это ладно, у меня 15. У Сереги вообще 42 метра.
2: Брехня.
1: Серега, покажи.
3: Профнастил и металлочерепица для забора и крыши. Любого размера. От метра до километра. И за один день. Центр металлокровли. Пермь. Героев Хасана 58. Телефон 256-56-00. Код города 342.
4: 10 авто в ряд в Сатурне стоят. Одну купил клиент. Их осталось 9. 9 машин по скидке забросят. Быстро оформили. Осталось их 8. Загранный клиент забежал к нам тайком. Забрал за 600. Вот стоят всемером. 7 машин стоят. Успевай забрать сейчас. 6, 5, 4, 3, 2 и 1.
5: Большая распродажа «Лада» у официального дилера «Сатурн Р Авто» на шоссе. По адресу шоссе космонавтов 362. Ждем вас. Не оферта. Подробности в отделе продаж.
6: Бам! И все совпало.
7: Поэтому и не думали долго. Искали место, где будет удобно жить всей семье.
6: Ну и нашли, получается. Тут такой двор, столько всего. На любой вкус и цвет, как говорится. Развязка удобная. Раз, и мы в центре.
7: Знаете, что сейчас старт продаж второй очереди?
6: Всей семьей ждем, не дождемся ключи.
8: Коннект-квартал Левченко. Легче решиться.
9: Застройщик ОСЗ «Орсадом». Для рекламирования объекта «Коннект-квартал Левченко», улица Танкистов 2. Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не оферта.
10: Если в круиз, то «Скама Тревел». Сейчас снижены цены на осенние круизы. Бархатный сезон, мягкая погода, меньшее число туристов в городах. Идеальные условия для размеренного отдыха от 3 до 15 дней. Удобная рассрочка и повышенная скидка для пенсионеров. Все круизы на сайте «Кама Travel.ru. Телефон офиса в Перми 218-28-29.
11: О, Кама Тревел, Пермь, улица Ленина, 72Б. Огрен 106-594-783-57.
12: Посмотрим быстро, где в Перми сейчас самые серьезные пробки. По данным Яндекс.Карт, на Ленина скопление транспорта минут на 10. От газеты «Звезда» до Куйбышева. Также примерно 10 минут на Карпинского можно потерять. От моста до Стахановской. На шоссе Космонавтов от Связева до Промышленной. На Пушкина затруднение минут на 7-8. От Максима Горького до Куйбышева.
13: Радио Альфа 104.1 FM.
14: Золотая коллекция. Радио Альфа.
12: Спонсор золотой коллекции «Радио Альфа» ООО «Клиника Эксперт Пермь».
15: Узнайте настоящую причину боли в голове в «Клинике Эксперт». Без боли и рентгенооблучения, комплексная МРТ-диагностика структур головного мозга, артерий и вен со скидкой 30% от прайса. Позаботьтесь о своем здоровье. Запись 215-3003 или на сайте perm.clinicaexpert.ru.
16: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Вы слушаете «Радио Альфа». В Перми 8 часов вечера. С новостями Зара Пахметов.
1: Здравствуйте. Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткоф и зять американского лидера Джаред Кушнер могут посетить Киев и Москву на следующей неделе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник. В конце июля в ряде западных СМИ появилась информация о том, что Уиткоф и Кушнер могут вскоре посетить Киев. Президент Украины Владимир Зеленский 29 июля сказал в интервью Axios, что спецпредставители США могут приехать в Киев в течение ближайших двух недель. Число авиарейсов между Россией и Китаем планируют увеличить. Сейчас российские и китайские авиакомпании выполняют 280 рейсов в неделю. За январь-май этого года перевезено уже более 900 тысяч человек, что на 48% превышает показатели аналогичного периода прошлого года. Министерство ожидает дальнейшего роста пассажиропотока по итогам года. Ранее президент Владимир Путин своим указом продлил безвизовый порядок въезда в Россию для граждан Китая до 31 декабря следующего года. В России нужно создать спортивную карту по аналогии с Пушкинской. С ней молодые люди могли бы бесплатно или со скидкой посещать занятия, бассейны, катки и фитнес-центры. Об этом сообщил зампред комитета Госдумы по физкультуре и спорту Амир Хамитов, передает РИА Новости. Он подчеркнул, что спорт должен быть доступен для каждого. По словам парламентария, спортивная карта должна быть удобной, работать по всей России и охватывать как можно больше организаций. Хамитов указал, что инвестиции в здоровье молодежи формируют культуру активного образа жизни, которая должна стать нормой. Пермский педагогический университет запустил голосование за маскота вуза. В финал конкурса вышли 11 вариантов, созданных студентами, преподавателями и сотрудниками университета. Среди предложенных персонажей пеликан Петр, сова Ульяна, университет, Миша Пермский, Пэм-Пэм, лис, медведь Петр, лось, ящерица Эврика и белка. Голосование продлится до 16 августа. Победивший персонаж станет официальным маскотом университета. Россияне в среднем съедают за сезон от 3 до 5 арбузов. Согласно статистике, так ответили 40% опрошенных. Примерно каждый пятый ограничивается покупкой 1-2 арбузов за лето. И почти столько же покупают от 6 до 10 арбузов, сообщает РИА Новости со ссылкой на аналитику Россельхозбанка. Каждый второй опрошенный покупает первые арбузы в августе. Треть респондентов готовы попробовать июльские плоды. 8% могут купить их в июне. В целом, большинство россиян по-прежнему ориентируется на традиционный сезон созревания. В завершении выпуска курсы валют: доллар 82 рубля 16 копеек, евро 94 рубля 83 копейки. Зара Пахметов, служба информации.
0: На радио Альфа прогноз погоды, спонсор выпуска ИП Давлетшин Рустам Рамильевич, компания «Центр металлокровли». 11 августа во вторник в Перми ожидается переменная облачность, без осадков, ветер северный, северо-западный 3-5 метров в секунду, +12-14 градусов ночью, завтра днем +2.

0: 15-22.
1: Реклама.
2: Это ладно, у меня 15. У Сереги вообще 42 метра.
3: Брехня.
2: Серега, покажи.
4: Профнастил и металлочерепица для забора и крыши любого размера. От метра до километра. И за один день. Центр металлокровли. Пермь. Героев Хасана 58. Телефон 256-56-00. Код города 342.
0: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
1: Радио «Альфа».

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Минута драйва.
2: На этой неделе, в пятницу, закончится всероссийское голосование за дизайн нового дорожного знака «Парковка для многодетных семей». Опрос организован Минтрансом в своем официальном канале в мессенджере Макс и соцсетях. На выбор представлено 7 вариантов. Первые три – это привычный синий щит с латинской буквой «П» и белые силуэты родителей с детьми. Схемы отличаются только деталями и масштабом фигур. Следующие три эскиза меняют фокус семьи на транспорт. Там нарисованы детские коляски. Седьмой вариант убирает графику. Это лаконичная надпись «Молодая семья» под буквой «П». Весь этот процесс – не просто визуальные изменения, а юридическое закрепление в ПДД права на льготную парковку для новой категории граждан. Появление таких зон потребует от регионов регламента, как именно администрировать эти места и проверять статус многодетности. Официально многодетной признается семья с тремя и более детьми. Сегодня в России таких почти 3 миллиона, и более половины из них имеют в собственности автомобиль. Новые знаки позволят этой огромной аудитории парковаться на льготных условиях, например, около школ, поликлиник, парков, набережных и крупных торговых центров.
0: Радио «Альфа». Реклама.
3: До сентября в iMall покупки совершайте. Магические карты в подарок получайте. До 50 тысяч вытянуть есть шанс, если проведете вы игры сеанс. Меняем чеки от 1500 рублей из iMall на подарочные карты и призы арендаторов с 1 августа по 13 сентября 2026 года. Подробности об акции, организаторе, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения смотрите на сайте www.imall.com.

0: 38.
1: Вау! В Перми открылся новый большой магазин одежды Мега Секонд Хенд в ТЦ 7 Пятниц. Платье с максимальной скидкой 139 рублей. Футболка с максимальной скидкой 99 рублей. Детская футболка с максимальной скидкой 19 рублей. Новый ассортимент каждые две недели. Мега Секонд Хенд. Пермь. ТЦ 7 Пятниц. Третий этаж.
2: Если в круиз, то Скама Тревел. Сейчас снижены цены на осенние круизы. Бархатный сезон, мягкая погода, меньшее число туристов в городах. Идеальные условия для размеренного отдыха от 3 до 15 дней. Удобная рассрочка и повышенная скидка для пенсионеров. Все круизы на сайте kamatravel.ru. Телефон офиса в Перми 218-28-29.
3: О, Kama Travel, Пермь, улица Ленина, 72Б. Огранич 106-594-783-57.
4: Телефон рекламной службы 259-17-00.
2: Радио «Альфа».

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Астрологический прогноз.
2: Добрый вечер. С вами Анна Романова. Это гороскоп на завтра. Овен, вас не оставят без поддержки, но специально лезть на рожон все же не стоит. Аккуратнее в новых делах. Тельцы, обстановка может оказаться запутанной. Не стоит действовать на эмоциях или сразу после важных разговоров. Близнецы, хороший день для отдыха и размышлений. Активность в социуме или по работе будет восприниматься как обременительная и ненужная. Раке, вам будет жизненно необходимо прояснение непонятных вопросов и уточнение размытой информации. Надо избавиться от секретов. Львы, не стоит начинать активные действия. Ваш импульс к движению будет мощным, но вы можете немного ошибиться с направлением. Девы, действует лучше сообща. Индивидуальная работа может содержать ошибки, которые потом придется исправлять. Весы. Гармоничный день, который располагает к отдыху, а не к работе. Успешными будут неофициальные встречи и обсуждения планов на будущее. Скорпионы. Хорошо бы вернуться к предыдущему шагу и сделать работу над ошибками. Или хотя бы поразмыслить над тем, что же пошло не так. Стрельцы. День пересмотра приоритетов. Не ведитесь на эмоции, они заставят вас принять далеко не оптимальное решение. Козероги. Возможны препятствия почти во всех начинаниях. Скорее всего, они будут связаны с формальностями или заблокированными деньгами. Водолеи. Возможно, тревога или возвращение прежних сложностей в общении. Планы могут сорваться или пройти очень жесткую проверку. Рыбы. День снижения планки ожиданий. Придется отказаться от части планов и, возможно, также разочарования в партнерах или сотрудниках.
0: Радио Альфа. A broken heart is all that's left. I'm still fixing all the cracks. Lost a couple of pieces when

0: На радио «Альфа» прогноз погоды. 11 августа во вторник в Перми ожидается переменная облачность без осадков. Ветер северный, северо-западный 3-5 метров в секунду. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 12-14, завтра днем плюс 20-22 градуса.
1: СМИ «Радио Альфа» зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 591207 от 23 апреля 2018 года.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: «Радио Альфа». Музыка, которую мы любим.

0: Золотая коллекция. Радио Альфа.
1: Спонсор золотой коллекции Радио Альфа ООО «Клиника Эксперт». Пермь.
2: Узнайте настоящую причину боли в голове в клинике «Эксперт». Без боли и рентгенооблучения комплексная МРТ-диагностика структур головного мозга, артерий и вен со скидкой 30% от прайса. Позаботьтесь о своем здоровье. Запись 215-3003 или на сайте perm.клиникаэксперт.ру.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: На радио «Альфа» прогноз погоды. 11 августа во вторник в Перми ожидается переменная облачность без осадков. Ветер северный, северо-западный 3-5 метров в секунду. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 12-14, завтра днем плюс 20-22 градуса.
1: СМИ «Радио Альфа» зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 591207 от 23 апреля 2018 года.
2: Для слушателей старше 12 лет. Романтический вечер на «Радио Альфа».
3: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
2: «Радио Альфа». Романтический вечер.

прекрасный способ отдохнуть и расслабиться. Романтический вечер на радио «Альфа».

ваши любимые мелодии. Самые красивые песни о любви. Романтический вечер на радио «Альфа» 104.1 FM.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Астрологический прогноз.
2: Добрый вечер, с вами Анна Романова, это гороскоп на завтра. Овен, вас не оставят без поддержки, но специально лезть на рожон все же не стоит, аккуратнее в новых делах. Тельцы, обстановка может оказаться запутанной, не стоит действовать на эмоциях или сразу после важных разговоров. Близнецы, хороший день для отдыха и размышлений. Активность в социуме или по работе будет восприниматься как обременительная и ненужная. Раки, вам будет жизненно необходимо прояснение непонятных вопросов и уточнение размытой информации. Надо избавиться от секретов. Львы, не стоит начинать активные действия. Ваш импульс к движению будет мощным, но вы можете немного ошибиться с направлением. Девы, действуют лучше сообща. Индивидуальная работа может содержать ошибки, которые потом придется исправлять. Весы. Гармоничный день, который располагает к отдыху, а не к работе. Успешными будут неофициальные встречи и обсуждения планов на будущее. Скорпионы. Хорошо бы вернуться к предыдущему шагу и сделать работу над ошибками. Или хотя бы поразмыслить над тем, что же пошло не так. Стрельцы. День пересмотра приоритетов. Не ведитесь на эмоции, они заставят вас принять далеко не оптимальное решение. Козероги. Возможны препятствия почти во всех начинаниях. Скорее всего, они будут связаны с формальностями или заблокированными деньгами. Водолеи. Возможно, тревога или возвращение прежних сложностей в общении. Планы могут сорваться или пройти очень жесткую проверку. Рыбы. День снижения планки ожиданий. Придется отказаться от части планов и, возможно, также разочарование в партнерах или сотрудниках.
0: Радио Альфа.

0: 104.1 FM. Радио Альфа.
1: Каждый вечер мы слушаем лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
0: Романтический вечер на Радио Альфа.

0: напряженного дня снимите стресс под романтический вечер на радио «Альфа».
1: Расслабляюсь. Все проблемы забываются.
0: Романтический вечер на радио «Альфа».

0: На радио «Альфа» прогноз погоды. 11 августа во вторник в Перми ожидается переменная облачность без осадков. Ветер северный, северо-западный 3-5 метров в секунду. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 12-14, завтра днем плюс 20-22 градуса.
1: СМИ «Радио Альфа» зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 591207 от 23 апреля 2018 года.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Романтический вечер на «Радио Альфа».
4: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
3: «Радио Альфа». Романтический вечер.

Ваши любимые мелодии. Самые красивые песни о любви. Романтический вечер на радио «Альфа» 104.1 FM.

0: СМИ «Радио Альфа», зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 591207 от 23 апреля 2018 года.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Радио Альфа. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.1 FM. Радио Альфа.

0: СМИ «Радио Альфа», зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 591207 от 23 апреля 2018 года.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: СМИ «Радио Альфа», зарегистрированы Управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. Регистрационный номер серия L, номер ТУ-591207 от 23 апреля 2018 года.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Альфа. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.1 FM. Радио Альфа.